Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Ох уж этот взгляд с поволокой, да еще когда с пышными ресницами устоять невозможно. Друзья, всем привет, это Авторадио. Надеюсь, что вы устояли под гнетом всех будничных проблем. И теперь в этом часе слушайте прекрасную музыку и можете позволить себе немного расслабиться. Пусть так и будет. Зовут меня Олег Пивунов. Движение «Только вперед» по музыкальной волне любимого Авторадио.
1: Теплое, теплое море.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой

0: Выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
2: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00-612 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
3: Реклама. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
4: Акции действуют до конца года.
5: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
6: Айна-парк!
5: Потрясающие семейные выходные?
6: Айна-парк!
5: Яркие каникулы?
6: Айна-парк!
5: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
8: Окошкина!

σε το μου.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Здравствуйте, друзья. Ох, как я завидую всем, кто сейчас имеет возможность расположиться, знаете, на мягком диване, сделать музыку погромче. Красота. Хотя, чего уж говорить, я же тоже в эфире, и музыка рядом. Давайте наслаждаться ею вместе. Это первое автомобильное, движемся только вперед, страна. Еще раз привет.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
6: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
5: Но мне надо быстро и с доставкой.
6: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал».

0: Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
0: Маршрут построен.
2: Саратов, проспект Строителей, дом 31.
3: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей.

0: Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77. Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом 64.ру».
2: Акции действуют до конца года.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: П. Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3542. Окошкина!
3: Знаете, что объединяет успешных людей? Они ценят свое время, поэтому уборку они доверяют профессионалам. Профессиональная уборка квартиры, коттеджа в Саратове и Энгельсе. Лемур Клининг. Освободите время для важного.
4: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
5: Проспект Строителей, 12.
6: Реклама на

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айда-парк!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айда-парк!
3: Яркие каникулы?
4: Айда-парк!
3: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
6: Окошкина.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Реклама.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

этим эфиром можно и дышать, и наслаждаться, и вообще полностью в него погрузиться. Это эфир Авторадио, друзья. Самый любимый, самый знакомый. Наслаждайся им в любое время. В FM-приемниках или через интернет-вещание на сайте авторадио.ру. Качайте мобильное приложение на свой телефон. Ну или просто скажите умной колонке «Включи Авторадио» и обязательно окунетесь в мир прекрасной музыки. Всем еще раз привет. У микрофона Олег.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: Энгельс, Нестерова, 100.
3: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис».

0: Адрес в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
1: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.

0: партнерами долги все уберет. Звоните по телефону 8 917 200 83 03.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
2: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
4: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
5: Проспект Строителей, 12.
6: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан C-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
7: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
4: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
5: Проспект Строителей, 12.
8: Мам,

0: sam117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной картой.
1: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: Реклама на Авторадио.
5: 39, 36, 36.
4: Музыка Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи.

0: 4. Подробности 117-4 или 38-19-20.
1: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
2: Хочешь классный день рождения для твоего ребенка?
3: Айда-пан!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айда-пан!
2: Яркие каникулы?
3: Айда-пан!
2: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
4: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОРКК АЗ-68.
5: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39, 36, 36.
8: Реклама на Авторадио.
9: 39, 36, 36.
10: Музыка

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Радио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте кубки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.

0: счастливый сезон.
1: Суперигра на Авторадио. 0+.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
3: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
4: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
3: Но мне надо быстро и с доставкой.
4: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
3: Поехали.
4: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
5: Образ начинается в имидж-центр «Бьюти Лаунж». Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Садов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
8: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
9: Ищите, где провести свадьбу, юбилей, корпоратив или просто отдохнуть с семьей? Комфортные номера и виллы, ресторан, бассейн, сауна и хамам. «Волга Стар» – идеальное место на берегу Волги. Всего в 15 минутах от центра Саратова. «Волга Стар» – это рай на воде. 0+.
10: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц без первоначального взноса. По промокоду Авторадио полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
11: Представляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Официальный дилер Лада Премье Кар предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей Лада и выгодные финансовые решения. Премье Кар. Город Саратов. Улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
3: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
4: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
5: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
6: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
7: Квартиры с ключами? Расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
10: Так тебе Рафреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама. Юбилейная акция в кровельном центре «Барко». Нам 25 лет, вам 25% скидки на профлист, черепицу, сайдинг. «Барко». Качество. Наш профиль. 754-100. Акция действует до конца августа 2026 года. Подробности уточните по телефону и на сайте.
1: В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Битстоп. Продажа, замена и ремонт любых автостекол. Звони сейчас. 49 49 39.
2: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
3: Акции действуют до конца года.
4: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 40.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента. На товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа плитка Axima Crema. Бежевая. 25 на 35 сантиметров. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 и Asavto все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Asavto на Соколовой горе 4 и получите индивидуальный

0: индивидуальные условия. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных. Автомобили за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина!
4: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Tatem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Tatem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
1: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
5: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
6: У Антона?

0: У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
1: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу?
2: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
1: в клинике «Альфа-Центр здоровья».
3: «Альфа-Центр здоровья», проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39-97-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом «Мандиоса» 58,90. Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Реклама на Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Самолет на Сахалине загорелся во время тренировочных спусков. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Самолет Ан-3 с пожарными совершил жесткую посадку и загорелся на Сахалине. ЧП произошло в Тымовском районе. Самолет принадлежит авиалесохране. На борту находились два члена экипажа, 5 парашютистов, пожарные сахалинской авиабазы. Всем удалось эвакуироваться, никто не пострадал. Возгорание ликвидировали на 72 квадратных метрах. Организована доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного

0: удовольствие. Сегодня будет действительно классная музыка, контент, который мы для вас подготовили, отличные подарки. Все, начнем, ну, по порядку как-то раскрывать карты, пока, ну, нет, пока надо проснуться. Тоже мне, думали, сразу все выложим. Давайте с музыки начнем, а потом традиционный драйв-чат. В нем встретимся, объявим номер телефона и будем вместе с вами уже общаться напрямую. Ну, тет-а-тет, как бы. Типа мы вам, вы нам. Вот так вот.
1: Без диалог называется.
0: Границ. Я тет-а-тет это называю. Я дома дворожденный. Все, давайте, поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро. На Авторадио.

0: Итак, коллеги, ребята, друзья, родственники, роднульки, давайте просыпаться, настраивать на отличный день. У нас сегодня тут, тем более, прилетела очень поучительная новость, которую у любого владельца загородных соток сейчас знатно округлятся глаза.
1: Так.
0: Дайте что-нибудь мурашко вызывающее.
1: Прям, ну, совсем?
0: Ну, такой, знаешь... из категории Леонид Каневский что-нибудь у нас есть. Двое наших граждан не смогли поехать в запланированную зарубежную поездочку, ну, потому что отпуск, да, и как бы хотелось его провести в компании друг друга, из-за обычного, внимания, борщевика на своем участке. Казалось бы, борщевик и, возможно, Египет, что их связывает. Но люди просто запустили землю, там выросли ядовитые сорнячки. Аномалия. Напоминаем на всякий случай, что для обычного дачника штраф за борщевик составляет от 2 до 5 тысяч рублей. А вот если вы председатель кооператива, ты, кстати, очень на него похож.
1: На председателя кооператива?
0: Или земля оформлена.
1: Я иду по карьерной лестнице туда.
0: Так вот, земля, если оформлена компанию, то там сумма мгновенно улетает вообще до космических цифр. В итоге дела передали судебным приставам, а те сработали по инструкции, соответственно. Да, они же знают свою работу и закрыли собственникам выезд из страны. Вот представляете, как обидно, когда большие,
1: за
0: важные
1: сырники.
0: Планы, да, вот рушатся из-за того, что ты просто вовремя не скосил траву у забора. И причем это даже не касается, ну, прям твоей территории, даже если вот рядом находится, с твоим участком. Я надеюсь, вы все в курсе, дачники, да? Так вот, эта история заставляет задуматься о наших привычках откладывать, как, опять же, мелкие бытовые дела на потом. Ведь у каждого вот в жизни что-то такое вот по-настоящему было крупное, правильно? Какие-то вот дела.
1: Был момент. Крупные дела точно были.
0: Ну да, из-за какой-то копеечной нелепой вот линии

0: срывалось что-то по-настоящему крупное. Так вот, мы подумали и решили организовать такую тему нашего драйв-чата. Включайтесь прямо сейчас, 8-915-459-2020. Вы сейчас в шоке будете, какой вопрос, что мы выдумали вообще. В общем, главный и интересный вопрос. Какой самый нелепый и мелкий бытовой косяк рушил ваши большие планы? А? Вот так вот. Могу?
1: Раунд.
0: Круто.
1: Все.
0: Ну и пишите. Но, ребят, ну на самом деле, давайте, вот в последний момент, когда все рухнуло, вот вы перед самыми важными делами перепроверяете каждую мелочь? Или вот надеетесь на авось? У тебя есть такое?
1: Я один раз приехал на мероприятие, причем мероприятие было далеко вести, то есть, ну, смокинг, все дела, все как положено, планшет зарядил, ну, то есть, прям вот готовый,
0: уверенный,
1: все прям супер-класс. Прихожу, начинаю переодеваться, ну, все-таки не будет же в костюме ходить, и я понимаю, что я не взял носки. Вообще никакие.
0: Это
1: ну,
0: все.
1: То есть, черный смокинг, лаковые туфли и голые щиколотки.
0: Какой был год? Потому что иногда это было модно.
1: В декабре.
0: А, это тогда...
1: Прошлого.
0: Уролог должен был быть сейчас. Ну да, видите, оплошность, оплошность. В общем, ребят, пишите, делитесь своими историями. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Кстати, очень скоро мы еще одну трендовую тему обсудим. Надеюсь, что вы после этого прикоснетесь к этому делу. Возможно, вас даже очень сильно это заинтересует. Ну а профессионалы потом нам с вами не скажут. О чем я говорю? Через 3 минуты сами услышите.
2: Поехали! Драйв!

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Идеальное утро с первым автомобильным – это когда пятница, отличная музыка в приемнике и свежая информация о дорожных заторах. Автомонитор начинает свою работу. Всем доброе утро. Меня зовут Владимир Воротников. Сегодня я буду рассказывать вам о ситуации на дорогах областного центра. Пробки в 4 балла и местами затруднения, показывает Яндекс.Карта в эту минуту. Наиболее тесно сейчас на улице Аэропорта от Усть-Курдюмского шоссе до Авторынка, а также на улице Тархова от Лебедева-Кумача до проспекта Строителей. Не менее сложно с проездом сейчас на Танкистов Астраханска от Первой Садовой до Большой Горной, тормозит Мичурина от Бабушкиного взвоза до улицы Радищева. Медленно тянется поток машин на проспекте 50-летия Октября от Молодежного проезда до Международной. Пробка сейчас и на Елшанской от Первой Лагерной до Московского шоссе. Пока это вся информация. К данной минуте мы продолжим держать вас в курсе дорожной ситуации. Авторадио Саратов, 102.1 FM. Будьте с нами. Всем удачи в пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
5: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2020. Года. Не является публичной офертой.
6: Весна – время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45 45 46.
7: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47 400.
8: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
9: Акция действует до 31 августа.

0: 2026 года.
1: Шоу фонтанов и лазеров!
2: Ловкие акробаты и гимнасты, экзотические птицы, африканские львы.
1: С 12 июня в Саратовском цирке!
2: 0+.
3: Планируя выходные, не забудьте зайти в Лазурный. Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки. По выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4.

0: 55 11 33.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: вот так вот. Кто-то взял, подхватил, говорит, а я тоже так хочу. Хотя мы этим, ребят, с вами занимались еще, наверное, лет 10 назад. Но вот, вот так вот сейчас захватывает умы молодежь и начинает выращивать на своих подоконниках что-то интересное. Мы решили пойти дальше и спросить у специалиста, а что вообще можно вырастить?
1: Какие семена сейчас популярны?
0: Насколько это дорого? Что берут люди у себя на загородные участки? В общем, давайте к специалисту.
1: Руководитель направления семена для ЛПК компании «Гавриш» Ольга Кондакова.
2: Свободное время. Поехали.
3: Ольга, доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: Ольга, так как растут цены, многие стали по мелочи что-то выращивать, а может быть и не обращая на это внимания, давно выращивали что-то в домашних условиях. Подскажите нам, пожалуйста, что сейчас в топе? Давайте вот какие семена, там, например, фрукты, овощи, зелень, что возможно вырастить дома на подоконнике?
4: На подоконнике можно вырастить многие культуры. Действительно, интерес есть к этой линейке, и всегда он и был, потому что, ну, не только продуктовая какая-то зависимость есть, и люди просто хотят, возможно, отвлечься, что-то вырастить самостоятельно, своими руками, получить какой-то вот видимый, быстрый достаточно результат. Плюс съедобный. Плюс растения — это красиво. Они зеленые, они отвлекают, они живые, они растут и очень отзывчивые.
3: Да поговорить можно, если друзей вдруг
1: плакаться, пожаловаться.
4: На окне выращивают традиционно зелень. Да, это укроп, петрушка. Петрушку даже можно выгнать, но это надо с осени заготовить, корневую петрушку, корни заготовить, они очень хорошо выгоняются весной. Можно посеять, это проще, это можно купить семена, посеять ту же петрушку, тот же укроп. Можно вырастить небольшие томаты на окне, вот типа беты, они хорошо вырастают. Можно вырастить огурец, бериндей, например.
3: Итого у нас даже зелень получается, небольшой вид черри, ну, томаты,
1: огурцы.
3: Огурцы. А что еще? А фрукты, может быть, какие-то?
4: Ягоды можно, землянику, но это под досветкой обязательно, да, можно, но на самом деле это лучше все-таки уже, конечно, балкон хотя бы иметь, потому что на подоконнике ягоды, ну, это будет, наверное, не очень вкусно.
1: Кстати, об участке. А что там популярнее всего, что в основном берут для того, чтобы высаживать уже на своих земельных участках?
3: Ну, помимо картошки.
4: Ну, у нас традиционно, и ничего не поменялось в этом году, это огурцы. Они лидируют с большим отрывом. Почему? Во-первых, потому что огурцы, они очень отзывчивые, очень скороспелые, очень стабильные, надежные и простые в выращивании.
3: Последний вопрос, который, мне кажется, интересует всех. Выросло ли
1: цены на семена по сравнению с прошлым годом? То есть вы заметили этот самый рост?
4: Смотрите, мы цены не поднимали как производители. На 80% ассортимента у нас законсервированы цены, и минимальная цена, какая есть, такая она и была. Но на части ассортимента мы вынуждены были поднять цены, и прежде всего это цветы.
1: Есть же полевые цветы, в конце концов. Пошел ромашки, понюхал и счастлив.
3: Действительно, а есть еще и обои.
4: Конечно, я мог бы выращивать только овощи, да, любой вам скажет, и агроном, и все. Но почему выращивают цветы? Потому что именно они позволяют нам подняться над суетой каждого дня и почувствовать себя свободными.
3: Ольга Кондакова, спасибо большое. Руководитель направления семена для ЛПХ компании «Гавриш».

0: только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
16: А в каком магазине можно купить все для школы?
17: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
18: У Максмотул, Москва, улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
19: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
20: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
23: Авторадио.

0: ушла куда-то в другую сторону.
1: Ну, от таких более бытовым давай перейдем. Надежда пишет. Крупных у меня не было, но вот как-то сорвалась поездка на дачу к свекрам. Ну, вот просто потому, что я встала в плохом настроении. И муж сделал мне пару замечаний по поводу приготовления завтрака. Психанула, сказал, что никуда не поеду, сам едь туда и точка.
0: Mm-hmm. Стою на МКАДе. Конечно, вспомнил сразу непосредственно свой случай. Самый нелепый косячок – это когда я поехал на вокзал встречать тещу, все рассчитал, выехал заранее, приезжаю, стою у вагона, а поезда нет. Полез смотреть билет в телефоне, а я перепутал Казанский с Ярославским.
1: Ну, там недалеко.
0: Недалеко.
1: Дорогу перейти.
0: Да, но все же до сих пор мне это припоминают, соответственно, и говорят мне про мою невнимательность. Ну, здесь навряд ли как-то это можно соединить с темой, когда планы рухнули. Планы рухнули, возможно, у тещи. Я сидела на улице все это долгое время. Хотя, с учетом того, что там просто перейти дорогу, но там же, опять же, пока доедешь, пока припаркуешься.
1: Возможно, пока она ехала в поезде, она всему плацкарту или купе рассказала, что у меня там зять встречает.
0: Сломал ее планы на понт.
1: Да-да-да. Вас кто-то встречает, а меня зять встречает.
0: Да. Так, планы у меня тоже были, как-то сорвались. Один раз из-за ключей закрыл машину, ключи бросил в багажник, захлопнул, а ключи от квартиры внутри машины. В итоге вместо поездки на шашлычки 3 часа ждал мастера по вскрытию замков и отдал нормальный день. Ну, то есть закрылась машина.
1: Ну, я понимаю, да.
0: Совсем вообще. И ключами. Какая машина, непонятно.
1: Ну, да, там...
0: По идее, можно же всегда пальцами прям упереться в зеркало, в это стекло. И прям
1: опустить вниз.
0: Опустить его, да.
1: Но там они же подушку подсовывают специально, чтобы дверь чуть-чуть отжать, mm-hmm. и специальной проволокой, ну или там крючком подбивают. Ну не знаю, ну может пожалел машину свою,
0: ну,
1: ласточку.
0: Планы рухнули. Остался без шашлыков и без денег, да. Так что вот такие дела. Пишите вы, ребят, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс, группа ВК. Как удобно, пожалуйста, для того, чтобы мы как-то с вами стали чуть ближе. Кстати, мы переживаем не только за ваше настроение, но еще и за то, что высыпаетесь вы или нет. Очень скоро к нам заглянет и Роман Бузунов, это сомнолог, человек, который нам расскажет, как все-таки бессонница, как ее, ну, наверное, сказать ей нет, стоп, ты не пройдешь.
1: Ну и какие последствия могут быть?
0: Да, на что они влияют на наш организм, будем разбирать по полочкам.
2: Поехали! Драйв!

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 21 августа, в Саратове будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, слабый, но с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 31 градуса.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
7: Окошкина! Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
8: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
7: Ого, а если я разболеюсь?
8: Приедут к нам домой. А все результаты и назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
4: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая 85Б.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней. Монтаж под ключ. Акция до конца июня. Подоконники от 6 тысяч рублей. Кухонная столешница от 13 тысяч рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 60 07 66. Компания «Кронос». Крымский проезд 3.
9: Ателье.

0: 8-3-14-93.
1: В магазинах «Победа» кондиционер-концентрат для стирки «Эколайф». 199,90 за 3 литра. Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
4: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Belgi X50 Plus – это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi партнер «Авто Саратов» действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50 Plus. Не откладывайте. Подробности в Belgi партнер «Авто». Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 23. Телефон 42-82-26.
5: Белджи. Надежность в движении.
6: Реклама на авто.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом. Ты хочешь праздновать, как не подгоняю вы. Не сведутся пазлы, снова в ту же реку. По новой лезть опасно. Я люблю сериалы.

0: Авторадио. Ну что, ребята, здесь Курочкина Броневой. Всем привет, доброе утро, это драйв-шоу «Поехали». Если вы сегодня не выспались, то давайте, и это не в первый раз, не будем искать никаких отмазок, а попробуем разобраться, вдруг это действительно не перегруз или, возможно, стресс. Может быть, это уже все. Первые звоночки, не прием-прием, привет-привет, вот тебе и бессонница. Из-за чего она появляется? Как с ней бороться? И что для этого нужно сделать? Как она, самое главное, влияет на организм?
1: Ну да, в первую очередь на наш мозг и на наше восприятие окружающей действительности. Все эти вопросы мы хотим адресовать человеку, который в этом действительно разбирается. Король снов, сомнолог Роман Бузунов.
2: Хочешь быть здоров? Поехали!
0: Роман, доброе утро!
3: Доброе утро.
0: А вы как, человек профессиональный, сомнолог, должны, наверное, нам ответить точно. Вы как сегодня? Выспались вообще?
3: Смотрите, а я сам соблюдаю свои рекомендации, поэтому сплю хорошо. Такой сапожник в сапогах.
0: Все понятно. У нас есть одно исследование. Собственно, мы хотим его вам озвучить для того, чтобы вы нам его разложили по полочкам, Иван.
4: Итак, ученые выяснили, что за одну бессонную ночь мозг человека стареет на 1-2 года. При этом, чтобы мозг опять помолодел, нужно просто хорошенько выспаться. Вообще, как на нас бессонница влияет, расскажите.
3: Давайте мы поймем, что сон – это процесс восстановления физических и психических возможностей организма. То, что мы используем энергию в течение дня, мы должны накопить за ночь. Более того, мозг выполняет такую очистительную функцию во сне, работает активно так называемая глиолимфатическая система, которая убирает все токсины из мозга. И если мозг не спит, то, соответственно, он не выполняет эти восстановительные функции. И когда делали так называемое функциональное МРТ, то есть смотрели фактически метаболизм мозга и его структуру, то видно было, что когда человек ночь не поспал, такие специфические изменения происходят в мозге, как будто бы он на год-два постарел. Ну, а если потом человек следующую ночь высыпался, то ситуация восстанавливалась. Еще там были эксперименты. Если просто даже 3 часа человеку дать поспать, то все

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Еще там были эксперименты. Если просто даже 3 часа человеку дать поспать, то все, уже такие изменения в мозге не происходят. То есть лучше хоть чуть-чуть поспать, чем вообще не спать. Или даже если человеку ограничивали неделю, 5 часов он спал, тоже мозг успевал физически восстановиться. Поэтому чрезвычайно важно хотя бы минимальную какую-то количество сна спать, чтобы не стареть.
2: Роман, а другой вопросик. А сколько можно максимально, наоборот, не спать?
1: Интересно даже. А представьте себе, если за день стареет мозг на 2 года, то за 10 дней на 20 лет постареет, а за 20 дней на 40 так можно помереть. Mm-hmm. Слишком быстро стареет. Да? Все, что люди говорят, что они спят месяцами и годами, это или просто сказки рассказывают, или это такой феномен нарушения восприятия сна. Когда человек спит, но думает, что он не спит. Но это обычно при депрессиях бывает.
3: В общем, 5 часов человеку для сна даже хватает. 8 спать не обязательно, правильно?
1: Ну, на самом деле, есть длинноспящие и короткоспящие. Короткоспящим даже 4 иногда хватает. А все-таки, вот как Эйнштейну, нужно было 10 часов. И он говорил, что изобрести ничего не могу, если меньше сплю. И мама с папой генетически вот так заложили, что вам нужно спать много. Ну, значит, вам нужно тогда спать все-таки 10 часов, а не 5.
3: Врач-сомнолог был с нами, Роман Бузунов. Спасибо вам большое.
4: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. 2 пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: О, Каре. УРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
9: «Корона».
10: Подробнее на корона.ру. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестра МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
13: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Финальный отсчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
15: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
13: О, Инстамарт-сервис, город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80. 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Авторадио.

0: 8 утра в Москве.
1: Новости. Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России допустили паузу в снижении ключевой ставки осенью. Об этом подробнее через секунду. С большой долей вероятности Центробанк на заседании 23 октября возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Такой прогноз для газеты «Ру» сделал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Он не исключил, что пауза также возможна и на ближайшем заседании 11 сентября. По мнению финансиста, наиболее вероятно очень неспешное снижение ключевой ставки с шагом по 25 базисных пунктов до конца года. К сентябрю у ЦБ будут данные по инфляции за август. Если топливная история к тому времени нормализуется, то аргументов для шага хватит. Сейчас ключевая ставка составляет 14%.
2: Про мошенников.
1: Мошенники могут предлагать купить бензин, газ и дизельное топливо по ценам на 20-30% ниже рыночных с доставкой или заправкой на АЗС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. С 15 по 20 августа по этой схеме было похищено свыше 3,5 миллионов рублей через фишинговый сайт в доменной зоне шоп. Ссылки распространялись через профильные чаты, комментарии в новостных каналах мессенджеров, соцсети и рекламные объявления. Например, 92-й бензин на сайте мошенников стоил 52,5 рубля за литр, 95-й – 55 рублей 90 копеек, 98-й – 59 рублей, а дизельное топливо – 58,5 рублей. Через фишинговые сайты мошенники похищали у покупателей данные их банковских карт, а потом и деньги.
2: Про страхование.
1: За первые 7 месяцев года страховщики выдали на 10,5% больше направлений на ремонт автомобилей по ОСАГО, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ. По данным Российского союза автостраховщиков, доля натурального возмещения в этом году достигла 5%, а в июне выросла почти до 8%. При этом в отдельных регионах показатель оказался значительно выше. Например, на Чукотке доля ремонта увеличилась на 14%. После дефицита автозапчастей и проблем с поставками в 2022 году страховщики практически отказались от ремонта автомобилей по ОСАГО.
2: Про нас.
1: Большинство опрошенных россиян заявили, что не сталкивались с предвзятым отношением на работе за своей внешности. 17% респондентов отметили, что испытывали такое отношение неоднократно, а 19% сталкивались с этим 1-2 раза. При этом женщины чуть чаще оказываются в таких ситуациях. Это показало исследование сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась газета.ру. Среди тех, кто столкнулся с предвзятостью, 68% сообщили, что это происходило в процессе работы. 59% опрошенных отметили, что негативное отношение проявлялось при приеме на работу или

0: 17% при увольнении. Что касается причин негативной реакции, то 54% участников исследования указали общий внешний вид, 25% назвали избыточный вес, еще около четверти – неопрятную или неформальную одежду. Официальный курс доллара – 85 рублей 13 копеек, курс евро – 98 рублей 55 копеек. Между тем, в банке игры много денег – счастливый сезон, сейчас 25 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, это значит, очень скоро мы сыграем на 50 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
2: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
1: Поехали.
2: Утром ранним
1: на Авторадио.
3: Итак, друзья, продолжаем наше пробуждение. Это Авторадио, движение только вперед. И мы движемся вперед навстречу классному актуальному контенту, который для вас подготовил Андрей Рассказов.
4: Так.
3: Наш техноблогер расскажет, что нам необходимо сделать и приобрести, чтобы гаджеты были всегда в функционально работающем состоянии. Помимо этого, заглянем в наш драйв-чат, где сегодня вас спросили, собственно, ну а у вас бывали случаи, когда большие важные планы рушились в самый последний момент? Вот опишите их нам, 915-459-2020.
4: Ну и главное, наш план на ближайшие несколько минут, это подарить кому-то из вас деньги из банка нашего

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Не упустите шанс, друзья, прямо сейчас, этим утром, стать богаче на 25 тысяч рублей. Ну а благодаря нашему генеральному партнеру игры «Озон Банку» эта сумма увеличится до

0: гимну авторадио вместо гудка, каждый день может приносить дивиденды. А вот 10 сентября, когда состоится третий суперфинал игры «Много денег» на авторадио, можно уже на самом деле вообще кардинально свою жизнь изменить. Мы отсчитываем дни, потому что именно в этот день узнаем имя победителя, чья мечта будет исполнена. Так что поспешите вступить в игру. Время идет.
1: Ну а как это сделать? А я отвечу с радостью. Меня вот ночью разбуди, всегда расскажу. Заходите сразу же на сайт авторадио.ру, вводите свой номер телефона, там прям специальная кнопка для этого отдельно существует. Устанавливайте в мобильном вместо гудков гимн на авторадио, коротко описывайте свою мечту и слушайте внимательно наш эфир, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
0: Ничего сложного. Далее мы с вами созваниваемся, общаемся. Но опять же, если мы услышим гимн авторадио, а если мы его услышим, 3000 рублей ваши. А назовите песню, которая играла перед игровым эпизодом. Я думаю, что это не сложная задача. Вы заберете сразу 25, и Озонбанк, наш генеральный партнер, эту сумму удвоит до 50. Давайте перейдем к делу, останавливаем нашу радиорулетку.
1: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 1419. Принадлежит он Наталье из Тульской области. Хочу выиграть 155 миллионов рублей. Вот не 150, не 160, а 155. Видимо, посчитана сумма.
0: На что конкретно хочется узнать? Наталья, откуда она?
1: Наталья из Тульской области.
0: Давайте.
1: Звоним ей. Набрали мы, нажали на все клавиши. Номер Натальи 1419, последние 4 цифры. Префикс 903.
0: Может, писала полтора, ну, знаешь, такая... Ай-ай-ай-ай-ай.
1: А, 15500.
0: Ну, как бы, знаешь, клавиатура немного залипла.
1: Да-да-да.
2: Соединение с набранным номером.
1: Ну, что ж такое?
0: Невозможное соединение. Ну, возможно, опять же, ребята, ситуации бывают разные. Связь иногда нас подводит, как и мобильные операторы периодически сбрасывают. Что? Правильно, тот самый пропуск в нашу игру, а именно гимн авторадио. Поэтому, ребята, рекомендую еще раз и настоятельно рекомендую, повторяю, неоднократно проверять, установлен он или нет. А то 10 сентября не за горами. Сами понимаете. Да и в этот день, возможно, хоба, радиорулетка выберет вновь Наталью. И на кону будет 155 миллионов рублей. А она, ну, не знает об этом, что у нее не установлен.
1: Ну, или телефон выключен, или еще...
0: Слетел, да, все бывает. И получается, мечта будет реализована, но другого участника. Поэтому давайте, ребят, не дайте возможности птице счастья завтрашнего дня улететь в послезавтра. Участвуйте и проверяйте, будьте внимательны.
1: Ну, а я хочу напомнить вам, что под Новый год будет ждать нас всех с вами приятный сюрприз, дополнительный шестой суперфинал от генерального партнера игры Озонбанка. Он исполнит еще одну мечту. Ну, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио.
0: Тем временем в банке сумма не изменилась, как было 25 тысяч рублей, так и осталось. Но я напомню, что сегодня вы можете забрать не только 25, но и 50. Благодаря нашему партнеру игры. Поэтому будьте внимательны, ребята. Слушайте эфир, прям вот не отводя ушки. Делайте громче. Я уверен, что кому-то сегодня повезет. Игра продолжается. Радиорулетку запускаем.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/контекст/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Утренние 5 баллов фиксирует Яндекс.Карта в эту минуту, плюс 1 балл к прошлому часу. Плотное движение сейчас на Усть-Курдюмском шоссе от Дудаковской до улицы Аэропорт, а также на Танкистов и Астраханской от Первой Садовой до Рабочей. Напряженный трафик на Большой Горной от Мурманского проезда до Астраханской. Затор сейчас на улице Рахова от Советской до Большой Казачьей. Горят стоп огнями автомобили на Соколово от Большой Садовой до Танкистов, заторы в Ленинском на Шахурдина от Бульварной до проспекта Строителей. По-прежнему сохраняется пробка на Елшанской от Первой Лагерной до Московского шоссе, затор на Московском шоссе от Третьего Московского проезда до Боровой улицы. Первая автомобильная желает всем вам удачи на дорогах. Владимир Воротников, Авторадио Саратов, 102.1 FM. Не переключайтесь.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании «Сотекс»?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Только в августе. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗНК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
7: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
8: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. 45-45-46.
9: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
10: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Саратов, Усть-Курдюмское, шоссе 39. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
2: Ищите, где провести свадьбу, юбилей, корпоратив или просто отдохнуть с семьей? Комфортные номера и виллы, ресторан, бассейн, сауна и хамам. «Волга Стар» – идеальное место на берегу Волги. Всего в 15 минутах от центра Саратова. «Волга Стар» – это рай на воде.
3: 0+.
4: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
5: Ну все, интернет и ТВ настроены.
6: И скидка 70% как новому абоненту?
5: Само собой, вы теперь в Малине.
7: Сибирский медведь, интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
8: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ООО АЗ-68.
10: Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САД от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Фарш из филе грудки «Хорошее дело». 400 граммов 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
13: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36.
14: Авторадио.
13: Авторадио.
14: Авторадио.
13: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.
15: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Поехали!
1: Ну что, леди и джентльмены, продолжаем наше движение, как и говорили, только вперед. И вот мы уже на встрече с нашим, не знаю, как его назвать уже, заместителем клуба радиоэлектроники. Человек, который знает все о гаджетах.
2: Завтех.
1: О проводах, да, и тому подобное. Давайте, Андрей Рассказов, послушаем его, с чем он к нам сегодня.
0: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали.
1: Привет, Андрюш.
2: Привет.
3: Доброе утро.
1: Чем ты?
3: Я сегодня расскажу про самые долгоживущие гаджеты с точки зрения батарейки, автономности. Короче, когда один раз зарядил, и потом больше не думаешь.
1: Забыл.
3: И забыл, да. Mm-hmm. Быстренько начну с новинок. На нашем рынке появились две. Honor Turbo — это смартфон. Он вышел сегодня, не знаю, в общем, только что буквально. У него батарейка 8500 мАч, кремнеуглеродная, и живет до 3 дней, заявлено. То есть ты буквально зарядил, уехал на выходные, вернулся, и он все еще живет. Его главная фича — это то, что он защищенный при этом, то есть он выживает с падения до 2.5 метров. А главный недостаток — это у него всего 2 камеры, и сверхширокоугольная, она, ну, прям вот 5 мегапикселей. Просто, ну, чтоб была. Зато цена у него приятная, достаточно 37 тысяч рублей.
1: Это поприятнее, чем 40 звучит.
3: Согласен. Вторая новинка — это часы, которые я даже успел поносить немножко. Это называются они Honor Watch 6. И тоже они являются рекордсменом с точки зрения умных часов, потому что они живут 36 дней. Хотели сказать часов, подумали, да, но нет, дней. 35 дней они заявлено живут, это в режиме энергосбережения, то есть они меряют пульс, они все делают. Единственное, что экранчик просто черненький у вас всегда будет. А если прямо использовать по максимуму, то 17 дней. В общем, это, мне кажется, отличная штука, при том, что у вас там уведомления, звонки, GPS двухдиапазонный, в общем, все есть. Стоят они 17 тысяч рублей за, вот как у меня, версия коричневая, и есть версия черная, она стоит 15 тысяч рублей. Тут, конечно, в этом блоке хочется сказать еще и про гармины.
2: Ну-ка.
3: Это, конечно, другой класс устройств, но там у них есть часы с солнечным стеклом, которое заряжается на солнце. Да. Они как бы говорят, что они вообще, ну, как бы там нет лимита. Но на самом деле по замерам всяким люди меряют там у кого-то 28 дней в режиме часов, у кого-то 40 дней. Ну, в общем, все сильно зависит от того, как много солнца часы получают. Вот. Ну и надо понимать, что Garmin — это, конечно, правда, совсем другие гаджеты. Зато стоят они тоже дороже, соответственно. То есть они около 40 тысяч.
2: Солнечные батарейки 40 тысяч?
3: Да.
2: Да ладно, больше.
3: Может быть, больше, я не спорю, но это то, что нашлось, во всяком случае, в интернете. Следующий, планшет. Самый долгоживущий планшет — OnePlus Pad 4. У него батарейка почти 14 тысяч мАч. Они живут там 20 часов видео можно смотреть. Ну, то есть вам хватит на всю неделю, если вы просто дома включаете, что-то посмотрели, выключили и так далее по делам. А если вот прям работать, то целых 2 дня полноценной работы ребята в интернете замерили.
2: Mm-hmm.
3: Весь, правда, много, он почти 700 грамм, стоит 45 тысяч рублей. Ноутбук самый долгоживущий, Dell XPS 16 26 года. И стоит он дорого, конечно, 180 тысяч рублей. Зато целых 2 дня работы. Это где-то 43 часа локального видео и 28 часов беспрерывного серфинга в интернете.
2: Но он, наверное, и весит там килограммов несколько.
3: Ну, слушай...
2: А батарея-то, она же тяжелая.
3: Батарея тяжелая, но она не больше, чем у MacBook, например. Потому что есть параметры. Там 72 часов, у MacBook 99. Вот. Единственное, что вот цена, правда, не очень радует. Дальше, беспроводные наушники, последняя, да, это Soundcore P41. Это вот затычки как раз. Стоят они 4,5 тысячи, а живут 12 часов сами наушники.
2: Ух
3: так
2: ты.
3: Что, мне кажется, прям отличная штуковина.
1: Серьезно? Я вот свои наушники, например, заряжаю раз в 3 дня.
3: Ну, это зависит от того, сколько ты слушаешь.
1: Постоянно. И еще и к тому же на шумоподавление.
2: Они же у тебя большие.
3: У тебя же большие, да. Докладные, да. Это понятно. Есть у OnePlus, например, Nothing Headphone A, полноразмерный, такие же наушники. Там 135 часов.
2: Ну, там потому что больше места для аккумулятора. Ну, да, сам аккумулятор больше.
3: А маленькие вот эти затычки, ну, как бы, извините, 12 часов — это прям много, потому что обычно-то они живут 6.
1: Ага, ну, в лучшем случае. Давно уже с ними не сталкивался, поэтому. Все понятно. Спасибо большое. Это был Андрей Рассказов, дамы и господа, о самых емких по электроэнергии гаджетах, так их можно назвать?
3: Я думаю,
2: выносливых.
3: Да. Выносливых.
1: Да. Долгоживущих, да. И живущих. Спасибо тебе большое.
3: Спасибо, пока.
2: Пока.
0: Поехали! Драйв!

0: Классный трек в эфире драйв-шоу «Поехали», а других в эфире авторадио не встретишь, как и интересных событий и новостей. Вот, Вань, знаешь, что самое крутое в даче?
1: Ну, по моему мнению, это шашлык. И, кстати, гамак после шашлыка тоже хорошо заходит.
0: Тут ученые интересный факт подкинули. В почве живет бактерия, дай бог выговорю, Mucobacterium vaccae.
1: Браво, браво.
0: Дождь вызываю я, да. В общем, и когда ты с землей контактируешь, копаешь, сажаешь, просто босиком ходишь, она стимулирует выработку серотонина, гормон счастья. Научно доказано и даже мной проверено.
1: Ну, слушай, после дачи прям настроение всегда, вот лично у меня, улучшается. Но главное, собираться туда — это вечная проблема. Замучаешься, столько всего надо купить, потом это все надо довести, дотащить.
0: А зачем? Зачем? В Купере сделали готовую корзину, быстрый сбор на дачу. Там все, и для сбора урожая, для заготовок, и для шашлыков, и даже спрей от насекомых. В общем, собрали все нужное для дачного сезона в одном месте.
1: Слушай, ну это класс, это прям супер. Ну я вообще хочу пожелать всем слушателям, кто вот на дачу планирует в эти выходные, пускай вам повезет с погодой, пусть осень наступит только когда мы шашлыков этих наедимся, вот прям до отвала, и все дела на даче успеем доделать. Купер вон нам облегчает задачу. Собрались за вас.
2: Реклама. От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80. 12 плюс подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountgeta.t2.ru.
8: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
12: Улмакс Норру, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
13: Милый, собираем чемоданы.
14: Мы же только разобрали.
13: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
15: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
16: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
17: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
19: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
20: Все инструменты.ру для профессиональных закупок.

0: масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
8: В ленте.
9: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, ребят, тема сегодняшнего драйв-чата. Бывали ли у вас случаи, когда большие важные планы рушили самый последний момент? Об этом сегодня общаемся. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс, группа ВК. Собственно, все открыто. Пишите, как это делают многие. Вот я собирался покупать квартиру, и мне нужны были деньги срочно на первоначальный взнос.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Помыла машину, выставила утром, ну, на продажу. Выезжая с работы вечером домой, проехала метров 200 на светофоре, когда разворачивался человек, снес мне бампер. Ни прав, ни страховки, ничего. Машину я не продала, около года на ней ездила, очень пригодилось ее наличие. Вот так вот. С первоначалкой выкрутилась, без ее продажи. Но все равно, видишь, последний момент, возможно, это был знак. Возможно, это как раз был тот самый момент, когда вот нужно было еще раз остановиться и подумать, и лишний раз не продавать машину.
2: Это правда. Есть такое сообщение от Димы, говорит, что была возможность заработать нормальные деньги. Клиент позвонил, объяснил ситуацию, мы с ним сошлись по цене, причем цена была очень для меня приятная, решила бы много моих вопросов жизненных и бытовых. Все классно, договорились, что я наберу его буквально через сутки. Ну и что вы думаете? Я телефон просто, когда чистил кэш, взял и удалил. Я красавец-красавец. Он мне больше не звонил.
1: Привет, ребят. 3 года назад решили мы с женой на машине съездить с друзьями в Казахстан.

0: проехав 1500 километров практически на границе, выяснилось, что у меня просрочен паспорт. 45 забыл поменять. Назад километров 200 ехали молча. Я представляю, как ты всех выбесил, Саша. Представляю. Потом жена выдала. Я, говорит, даже развестись с тобой не могу, у тебя паспорт просрочен.
1: С юмором.
0: Да. Но через полгода на Новый год все же съездили. Александр закрыл этот гештальт и все-таки всех довез. Но уже, наверное, с другим настроением ехали. Очень сильно подготовлены. Надеюсь, что, ребята, что и вы подготовились к нашей музыкальной встрече в игре под названием «Федя Дичь», в рамках которой в очередной раз мы достали со дна. А зачем мы это делаем, непонятно. Но вы просите, мы это делаем. В общем, игру, музыкальную шкатулку откроем для вас через несколько минут. Звоните.
1: 258-3320, код Москвы, 495.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 21 августа, в Саратове будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, слабый, но с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 31 градуса.

0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Бит-стоп. Продажа, замена и ремонт любых автостекол. Звони сейчас. 49-49-39.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа канистра для бензина «Октан» объемом 10 литров всего 699 рублей. А еще тысячи других товаров для стройки, ремонта и сада по выгодным ценам. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркете «Дом Лента».
3: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу.
4: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
3: в клинике «Альфа-Центр здоровья».
5: «Альфа-Центр здоровья». Проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39-97-55.
6: Имеются противопоказания и необходима консультация специалиста.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Angels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
11: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
14: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: 3 5 2. Окошкина. Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%. Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-3084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
2: Но!

0: По промокоду «Радио» скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр «Ситимолл», первый этаж.
1: 17 августа во Дворце спорта «Юность». Новый набор в группы по плаванию. Синхронное плавание, баскетбол для любителей скорости, настольный теннис и, конечно же, фитнес для всей семьи. Приходите сами и приводите детей. Телефон в Саратове 28 70 79. Сделайте шаг к здоровью уже сегодня.
2: Реклама на Авторадио.

0: плюс.
1: Ну что, все любители острых ощущений и безудержного веселья сегодня могут побороться за приз, который им придется по душе. Два билета в один из крупнейших парков развлечений «Остров мечты».
2: По этим билетам вы можете посетить 65 аттракционов, 5 шоу, как экстремальные, так и аттракционы для спокойного семейного отдыха.
1: Ну что, посмотрим, удастся ли там оказаться Алексею из Москвы, который дозвонился раньше всех. Лешка, привет.
3: Да, добрейшего, ребят.
1: Ты откуда вообще? Тебя очень
2: из другой комнаты, как будто, да.
1: Ну-ка, возьми трубку нормально.
3: Из Москвы.
1: Да,
3: из Москвы.
1: Здорово. Трубка возьми нормально, пожалуйста, оригинальным способом.
3: Взял уже, да, вот так вот.
1: Во, как? Еще ближе, здорово. Прекрасно.
3: Отлично.
1: Так, а тебе никто не отвлекает, ничто не мешает?
3: Не-не, слава богу, всех прогнал.
1: Прогнал? Ты, ну, зря. Мог бы вокруг себя компанию собрать. Тебе даже помогли. Ну да ладно. Давай перейдем к игре. Она сложная, но не в правилах, а только в восприятии. Твоим ушам будет сложно, как и многим слушателям, потому что это не простые песни. Это песни из категории дичь. И вот что мы будем с тобой делать.
2: Итак, смотри, сейчас ты услышишь песню, которая реально существует. Мы нашли ее на просторах интернета. И твоя задача будет ее послушать. Не всю, конечно, трек неожиданно прервется. Предложим тебе три варианта продолжения. Если выберешь правильный, то заберешь обещанный билет. Если не справишься, ну тут уж извини, тогда ничем помочь не сможем.
1: Тебе все понятно.
3: Страшного.
1: Что да. Еще раз?
3: Ничего страшного, говорю.
1: Ничего страшного. Ну и хорошо, раз ничего страшного. Итак, с кем мы сегодня сражаемся?
2: Это странная история. Название коллектива, ну, ксеноны особенные. Название трека мы сказать не можем, как бы, но вот ксеноны особенные, коллектив, о котором нет инфы практически никакой. 21-го года песня, все.
1: Ну, знаешь ли ты таких? Скажи, пожалуйста, нам.
3: Не, вообще первый раз слышу.
1: Первый раз.
2: Может, к лучшему.
1: Возможно, но мы сейчас это исправим, ситуацию и устраним этот пробел. Итак, слушаем, поехали.

0: рассматривать даже и не планируем.
1: Ну, я не знаю, ну, вот наугад, пальцем в небо, второй.
0: Пальцем в небо. Наугад. Слушай, прикинь, у тебя будет какой счастливый палец, если ты сейчас попадешь в верный ответ. Уверен? Точно? Оставляем его?
1: Ну да, пусть будет.
0: Ну, пускай будет. Два раза я пытался ему помочь.
2: Хотел третий, но уже...
0: Ну, слышу в голосе уверенность. Стальное, вариант номер два, проверяем. Окей, проверяем.

0: Но это правильный ответ.
1: Радоваться этому.
0: Как бы это странно не звучало.
2: Более выпить любил, поэтому...
0: Слушай, все мы иногда расслабляемся, понимаешь? Поэтому и тебе предоставляем такую возможность. Как и обещали, ты, Алексей, получаешь 2 билета в один из крупнейших парков развлечений «Остров мечты».
1: Поздравляем. Поздравляем. По этим билетам сможешь уже сейчас испытать более 65 аттракционов, 5 шоу в крытой и уличной частях парка. А кроме того, попасть на торжественное открытие нового уличного пространства 5 сентября. Ну и, конечно, покататься на абсолютно новых аттракционах.
0: Да, абсолютно безалкогольное, классное, отличное времяпрепровождение.
1: Согласен.
0: Вот, поэтому, ребята, всем советуем. А мы же тем временем закрываем нашу шкатулочку и кидаем ее вновь на дно, потому что плавно переезжаем в новый час. Там нас ожидает Петр Баканов на очередном автомобиле, а также подведение итогов нашего драйв-чата. Напомню вопрос. Бывали ли у вас случаи, когда большие важные планы рушились в самый последний момент? Вот об этом нам напишите.
3: Поехали! Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+. Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск и выпуск, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. Росбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МВФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.

0: убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
1: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 9 утра в Москве.
3: Новости. Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость.

0: этому часу. В Хабаровском крае подтопило дворы, дороги и дачи в 18 населенных пунктах. Об этом подробнее через несколько секунд.
1: Про спонсора.
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Про главное.
0: В зону паводка на Амуре и реке Уссури в Хабаровском крае попали 18 населенных пунктов. Об этом сообщили в МЧС региона. По мере смещения паводка на Амуре и Уссури в зону подтопления попадают новые участки местности. В Амурском районе подъем уровня Амура привел к подтоплению дач и дорог. При этом в Хабаровске, Хабаровском и Нанайском районах обстановка остается стабильной. Новых подтоплений не фиксируется.
1: Про расследование.
0: ФСБ задержал иностранца, пытавшегося запустить на железнодорожном вокзале в Москве дрон для поиска цистерн с нефтепродуктами, разведки зданий органов госуправления, объектов транспортной инфраструктуры и мест скопления граждан. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Мужчина задержан в Мурманской области при попытке выехать в Норвегию, передает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Задержанного заключили под стражу.
1: Про продукты.
0: Бананы в крупных российских торговых сетях за последний месяц подешевели почти на 8%, а их цена начинается от 110 рублей за килограмм. Об этом РИА Новости рассказал председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, основной объем поставок обеспечивает Эквадор. На долю этой страны приходится свыше 95% всего импорта категории. Один из сортов этой страны отличается длительным сроком хранения до 50-60 дней, тогда как у сортов из других стран, этот показатель обычно не превышает месяца. Богданов отметил, что россияне каждый год потребляют примерно 1 400 000 тонн бананов. По его словам, это одна из самых востребованных позиций во фруктовой категории. В зависимости от формата магазина, покупателям доступно от 1 до 3 видов бананов. Это весовые и фасованные, а также мини-бананы и красные бананы.
1: Про столицу.
0: Температура воздуха в Москве начнет

0: сезону. Уже в ближайшее воскресенье, 23 августа, в город придет холодный фронт, но, по словам метеоролога, его выраженность будет слабой. Температура воздуха достигнет 22-25 градусов. В понедельник также будет погожим, но посвежее. Под утро ожидается 11-14 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 19-22, отметил Тишковец. Далее температура воздуха в Москве продолжит постепенно снижаться. Официальный курс доллара 85 рублей 13 копеек, курс евро 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: Финальный час драйв-шоу «Поехали» уже стартовал. В студии по-прежнему микрофон Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Обещаем только лучшее, только отличное настроение, конечно же, улыбку. Давайте покажите ее всем, Иван.
1: Видите, я улыбаюсь.
0: И вы в том числе, пускай завидуют. Итак, друзья, в этом часе мы займемся тем, что будем подводить итоги нашего драйв-чата. Сегодня напомню тему. Бывали у вас случаи, когда большие, важные планы рушились в самый последний момент из-за глупой какой-нибудь там бытовой мелочи или забывчивости, или задач, которые вы отложили на потом. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
1: Ну, а совсем скоро мы будем общаться с нашим автоэкспертом, узнаем, на каком автомобиле он приехал сегодня и стоит ли

0: на Авторадио.
1: Итак, ребят, не стоим на месте, каждая минута проходит с пользой, и это не исключение. Прямо сейчас к нам уже припарковался Петр Баканов, в очередной раз готов нам просветить и осветить нас благодаря автомобилю.
2: Да?
1: Осветить нас.
2: Осветить нас.
1: Это другой человек говорит.
2: Хотя визуально. Все, слушай.
1: Нет, он все-таки просветит нас.
0: Тест-драйв. Поехали.
3: Привет, доброе утро.
2: Привет,
3: доброе утро.
2: Привет.
3: Сегодня у нас очень важная новинка, потому что это номер один среди иномарок на российском рынке. Это Хавейл Джолион, обновленный в очередной раз. Предыдущее обновление было в 2024 году, и вот в 2026 очередные плюшки, которые получила машина. Это, так сказать, работа над ошибками, а где-то улучшение.
4: Смотрел статистику, говорят, что он вошел в топ тех китайских авто, которые перешагнули 300 тысяч.
3: 230 тысяч.
4: Ну и как бы нормально себя чувствует.
3: 300 тысяч километров?
4: Да,
3: или...
4: да, да.
3: А, я немножко про другое. Ну, насчет 300 тысяч не могу сказать, но могу сказать, что уже 230 тысяч Джолионов колесит по России с 2021 года. Как раз завод отметил такую дату. Вот, ну давайте вернемся, что самое главное получил обновленный Джолион. Новый мотор 1.5, у которого мощность вроде та же, 150 лошадиных сил, я говорю конкретно про полноприводные версии, но крутящий момент вырос с 230 до 270 ньютон-метров. Вот эта прибавка что дала? Во-первых, улучшение в динамике на целую секунду, то есть теперь он разгоняется за 9,1 вместо, ну, там, почти 10 секунд. Лучше разгоняется, вот, скажем так, с зоны средних оборотов. И, кстати, стал немножко экономичнее, что сейчас актуально. Расход топлива в среднем режиме снизился с 8,2 до 7,6 литров. Вот какая была раньше претензия к Джолиону? Что вот он плохо ускорялся где-то вот со средних оборотов. Сейчас этого нет. Напомню, что мотор по-прежнему этот комплектуется 7-ступенчатым роботом. А, но также остался и прежний мотор, турбомотор 1.5 на 143 силы. Он идет либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 7-ступенчатым роботом, но это только на переднеприводных версиях. То есть новая полторашка только на полном приводе. Дальше. Изменился интерьер. Достаточно сильно передняя панель. На что ругались прежде? Помните, там была такая шайба-крутилка вместо селектора трансмиссии. Все промахивались с драйва в ручной режим. Теперь этого нет. Теперь классический джойстик. Вот так можно выразиться. Вот. Мощность беспроводной зарядки увеличили до 50 ватт. Наконец-то появился беспроводной Apple CarPlay и Android Auto. То есть они обновили софт мультимедиа и добавили туда еще голосового ассистента. 300 команд он знает, но честно могу сказать, что пользоваться им особого толка нет.
4: Ну, Passat проще стало удобнее.
3: Она стала удобнее еще в 2024 году, потому что появилась регулировка руля по вылету. Но, кстати, могу сказать, в отличие там, от того же Tenet'а, либо Cherry, ты сидишь здесь ниже. Вот это, кстати, удобнее, чем вот нет вот этого ощущения табуреточности. Хотя все равно руль хочется еще придвинуть к себе. Далее идем. Сам, кстати, обод руля стал толще. Mm-hmm. Тоже приятно. Появилась крутилка громкости и выключение магнитола. Вот,
4: для тех, кто любит все-таки механические
3: движения. Да, физические клавиши, да. Новые подстаканники появились. Они глубже стали. И они теперь можно их объединить в единый лоток. Ну, вот, также USB Type-C появился.

0: помимо USB Type-A. То есть такие точечные улучшения, но которые действительно сделали машину более такой вменяемой, взрослой и понятной, и, скажем так, это была работа по отзывам клиентам.
1: А доступной ли она стала?
0: Она, кстати, не сильно изменилась в цене, не сильно подорожала. Базовая версия стоит 2 миллиона 49 тысяч на переднем
2: комплекте.
0: Комплектация Comfort с механикой.
1: 2 миллиона 49?
0: Да, да, да. Ага. Да, да.
2: 2 миллиона?
0: Да, да. Дальше, если мы говорим про робот Optimum, на переднем приводе это 2 миллиона 449 тысяч, если на полном приводе это 2 миллиона 599 тысяч. Ну, а в топе, ну, я пропускаю, еще одна есть версия премиум, там 2 миллиона 649 тысяч, ну, а вот топовая версия со всеми плюшками и пирогами стоит 2 миллиона 899 тысяч рублей.
2: Но это без скидок.
0: Без скидок,
2: еще
0: да.
2: Еще и скидки.
0: Это вот, ну, если будут, то хорошо. Но самое главное, что действительно широкий диапазон, и конкуренты в том числе не дремлют. Почему они спохватились все вот это вот улучшить?
1: Есть что выбрать.
0: Да.
1: Ну,
0: да.
1: И обратная связь.
0: Конечно,
1: естественно,
0: конечно.
1: Это всегда приятно.
0: Конечно.
1: Спасибо, Петь. Еще раз о чем?
0: Обновленных Хавейл Джолиун.
1: Обновленных Хавейл Джолиун. Классно. Спасибо.
3: Поехали.

0: радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Стабильное плотное движение и пробки в 5 баллов показывают нам Яндекс.Карты на эту минуту. Наиболее тесно сейчас на Чапаева от Рабочей до Зарубина, а также на Танкистов и Астраханской от Первой Садовой до Московской. Придется задержаться, передвигаясь по улице Аэропорт на участке от Ускурдюмского шоссе до Авторынка, а также на Большой Казачий от Максима Горького до Чапаева. Существенно замедлилось движение на Соколово от Большой Садовой до Танкистов, притормаживает транспорт и на Новоузенской от Второго Детского проезда до Большой Садовой. Трудно с проездом сейчас в Ленинском, на Елшанской от Первой Лагерной до Московского шоссе, а также на Московском шоссе от Третьего Петровского проезда до Боровой улицы. Пока это все о дорожных заторах в городе на эту минуту. Владимир Воротников, Авторадио 102.1 FM. Новая информация уже через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
4: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи и гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
5: Весна. Время

0: красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45 45 46.
1: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос». 60 07 66. Саратов, Крымский проезд 3.
2: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
3: Шоу фонтанов и лазеров! С 12 июня в Саратовском цирке!
4: 0+.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина!
7: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.
8: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно! Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
9: Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
11: В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Бит-стоп. Продажа, замена и ремонт любых автостекол. Звони сейчас. 49 49 39.
12: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
13: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
15: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
14: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился.
15: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Реклама.

0: шоу на Авторадио.
1: Доброе утро, дамы и господа. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Продолжаем в студии работать. Здесь Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Прямо сейчас переходим к теме, с которой столкнулись многие наши слушатели по всей стране. Мы тоже столкнулись с ними.
2: Это правда. В последние дни многие российские пользователи интернета и по совместительству клиенты крупных банков столкнулись с тем, что сайты кредитных организаций буквально не открываются. Я в том числе. Потом выяснилось, что не открываются они в зарубежных браузерах. Ну, понятно, в каких, я думаю, не нужно называть. А в Яндекс.Браузере, например, открываются легко.
1: Разобраться, что это за магия такая, мы позвали Илью Никонорова, руководителя продуктовой команды Яндекс.Браузера.
0: Деньги есть. Поехали.
1: Илья, доброе утро.
3: Доброе
1: утро.
2: Так, Илья, ну, если серьезно и кроме шуток, тем-то, ну, реально важно и серьезно. Речь идет о кибербезопасности, самой ее, пожалуй, такой чувствительной части, денежной. Если коротко, что сейчас происходит? Что случилось? Почему нельзя теперь спокойно зайти на сайты банков в Хроме, в Safari и многих других браузерах?
3: Ну, первое, что нужно понимать, это то, что, во-первых, ничего с вашим банком не случилось.
2: Точно.
3: Никакой компрометации данных ваших не произошло.
2: Угу.
3: А все в порядке, паниковать не нужно. Значит, просто есть определенный нюанс. В чем он заключается? Есть такая штука, как сертификаты доверия.
2: Так.
3: Эти сертификаты — это своего рода цифровой паспорт для сайта, который выдается организациями, которым по умолчанию доверяют браузеры во всем мире. То есть есть конечное число организаций в мире и в России теперь тоже, которым доверяют браузеры. Зачем вообще это происходит?
2: Вот зачем?
3: Этот цифровой паспорт выдается в тот момент, когда пользователь хочет установить соединение с сайтом через браузер. И нужно убедиться, что тот, с кем он обменивает сейчас данными, действительно тот, за кого он себя выдает.
1: Ну, то есть тот банк, куда я хочу зайти.
3: Тот банк, куда вы хотите зайти. Потому что представьте себе, что вы сидите, например, в кафешке с публичным Wi-Fi, подключились к нему, и, вообще-то говоря, любой, кто этот Wi-Fi имеет доступ к этому каналу, может, после того, как вы набираете в своем браузере адрес вашего банка, перехватить это соединение и что-то с ним сделать. Например, понаблюдать данные, которые в нем передаются.
2: Ну, зайти в банк вместе с тобой,
3: может,
2: получается.
3: Может быть, модифицировать, да. И что происходит? Происходит, что, во-первых, да, нужны алгоритмы шифрования, которые не позволяют прочитать это. А во-вторых, ну, даже если ты будешь очень круто шифроваться, но шифроваться ты будешь не с тем, на той стороне будет умышленник, а не банк, то какая разница, какие алгоритмы шифрования ты используешь, ты все равно общаешься не с тем, что называется.
2: Ну, то есть,
3: и для этого нужен этот паспорт.
1: Мы с этим вот этими сертификатами и паспортами что должны? Минцифры идти, загружать их в эти сертификаты доверия, в браузер?
3: Ну что? Вот смотрите, коротко, что произошло. Один из крупных международных сертификационных таких центров стал отзывать сертификаты у некоторых российских организаций. И, соответственно, после того, как он их отозвал, сейчас при заходе через браузер, фактически этот паспорт не работает, и браузер вас предупреждает: внимание, соединение не защищено.
1: Да, мы это видели.
3: Да. И как раз, пожалуйста, будь аккуратен, значит, не заходи сюда. Что можешь с этим сделать?
2: Можно есть? Игнорировать.
3: Можно игнорировать. Не рекомендую. Вот почему уже только что объяснил. И домашним сетям, вспомните, сколько у вас Wi-Fi сетей на одну квартиру от ваших соседей торчит. И в публичных сетях очень не рекомендую игнорировать это предупреждение, потому что то, какие несекьюрные пароли на Wi-Fi, ну, небезопасные, да, какие люди к ним подключаются, вы все это, на самом деле, не контролируете почти никак. И, правда, эта система довольно опасна для того, чтобы в ней незащищенным бегать. Например, можно украсть ваши данные и дальше использовать их для социальной инженерии. Звонить вашим родственникам с данными, про которые знаете только вы.
1: Ну, понятно, еще и голос по делу.
3: Конечно, да. Ну и чего похуже может произойти. Поэтому, что нужно сделать? Нужно этот самый сертификат приобрести. Вот, допустим, есть сайт вашего банка. Международный центр отозвал сертификат у этого банка. Есть НУЦ, Национальный удостоверяющий центр, Минцифра.

0: который выдал этому банку сертификат, и можно этот сертификат использовать. Теперь можно ему доверять. Но этому сертификату от Ноца доверяют не все браузеры. Яндекс.Браузер доверяет, а некоторые международные браузеры не доверяют.
1: Так.
0: Поэтому у вас два пути. Первый путь. Просто использовать Яндекс.Браузер. В нем все работает по умолчанию. Не надо ничего думать, ничего там, какие-то кнопки нажимать, бояться. Ну и второй вариант, да, можно установить сертификат Минцифры себе в операционную систему, но это требует какого-то количества действий.
1: Навыков.
0: Кнопки понажимать, лень. И так далее.
2: Вот. Большинство лень.
0: В целом, да, честно говоря, да, большинство как будто бы не будет заниматься.
2: Ну, подводя итог, решение у нас два. Самостоятельно установить сертификат. Конечно, потребуется это, наверное, все-таки техническое какое-то образование.
1: Я пробовал, серьезно, у меня не получилось.
2: Ну, тогда второй вариант. Установить Яндекс.Браузер, в нем уже все нужные сертификаты есть. Вот и все, собственно. Так что, ребят, пользуйтесь на здоровье.
1: А у нас в гостях был Илья Никаноров, руководитель продуктовой команды Яндекс.Браузер.
3: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на campageta.t2.ru.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Здесь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август сентября 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России 0000. Реклама 0+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vampriviet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: На старт, внимание, школа! Предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
15: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
17: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
18: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
19: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ну, в нашем случае мы просили вас написать и с самого утра объявляли номер телефона и тему. Давайте еще раз повторю. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. А плясали мы от истории, которая случилась с нашими согражданами, которых ограничили в возможности выезда из страны за борщевика на участке. Ну, как бы вот так вот их оштрафовали, попросили сначала, ничего не сделали, а потом, увы, ах, как бы извините, пока не устраните, никуда не поедете. Ну, ребята в итоге сделали, но чуть-чуть потратили много времени, поэтому и вас спросили, а были ли случаи, когда большие важные планы рушились из-за каких-то вещей в последний момент, а вы даже об этом не подумали. Итак, поехали, подводим итог.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Итак, что у нас есть к этой минуте, друзья? Значит, привет, поехали. А насчет штрафов за сорняки. Это они, конечно, жестко, но порядок должен быть, пишет Валентина. Я тоже поехал на важный экзамен как-то в свое время. В институт всю ночь учила. Приезжаю, захожу в аудиторию, а мне говорят: девушка, ваш экзамен был вчера. Вы перепутали расписание. Вот это было такое разочарование в себе. Просто передать не могу. Пришлось на пересдачу идти осенью, понимаешь? То есть тоже закрутилась голова. Проблемы. Затянули и забыла о важном.
2: Ну, вообще лучше не затягивать, как показывает практика. Если что-то откладываешь на потом, это потом может просто и не случиться. Оля пишет: был случай в детстве еще, правда, собирались всей семьей на море, представляете, с ночевкой. Но проблема: машина была одна, и запорожец принадлежал хорошему другу семьи. Решили, что старшие, мама, папа, дядя поедут на электричке налегке, а все, сгрузим все вещи, значит, в этот запорожец, и нас, трое детей, как раз тетя и бабушка, поедем на автомобиле. Мобильных тогда не было, но и в итоге родители уехали, а запорожец, как это с ним часто происходило, решил никуда не ехать. В итоге родители с дядей

0: Вот, про путешествия есть еще вдобавок от Димона, который говорит, был у нас нелепый случай, лет 10 назад мы с супругой купили путевки в Турцию. Ну, считали, что у нас паспорта лежат на своих местах, все нормально, все хорошо, их же не трогают до самого последнего момента, правильно?
1: Конечно.
0: Ты помнишь, что вроде бы там дата еще есть, и есть, ну, я имею в виду срок действия. Ну, а когда уже собрались ехать в аэропорт, оказалось, что паспортов-то нет на месте. Мы перерыли всю нашу квартиру вверх дном, даже разбирали шкафы все. Нет. В итоге вспомнили, что у нас старший сын улетел на стажировку там в другую страну. И случайно в сумке, с которой он уехал, лежали наши загранпаспорта, которые благополучно как раз заходили там, находились за океаном. Мы посидели, погрустили немного. И в итоге поехали в Краснодарский край отдыхать. Так как российские паспорта у нас, слава богу, были на месте. Единственное, что пришлось, конечно, это потерять деньги за путевку в Турцию. Нам их никто не возместил. Это от Димона. А как, подожди, купили тогда путевку? Там же тоже нужен загранпаспорт, чтобы его оформить.
1: Не знаю. Может быть, на кого-то, на одного покупали? А потом
0: или
1: вписать
0: онлайн,
1: были.
0: Я не знаю.
1: Ну, мне тоже непонятно. Обычно данные-то вводятся.
0: Ну, короче, он до сих пор грустит и пишет, что надо всегда все заранее проверять.
1: Надо.
0: Они готовятся в последний момент.
1: А мы для чего это драйв-чат задумали вообще? Чтобы вы заранее вот все свои планы проанализировали и все заранее подготовили, чтобы потом не было таких ситуаций в жизни.
0: Готов от Оксаны услышать сообщение, когда мечта разрушилась?
1: Ну, прям совсем грустная.
0: Однажды, много лет назад, решили купить квартиру с мужем. Ну, бывает такая мысль. Залетает раз в жизни. Так вот, легли вечером спать с этой мыслью, что с утра поедем оформлять, покупать. Год не указывает, но утром просыпаемся, собираемся, включаем ТВ, а там передают, что доллар в два раза подпрыгнул в цене. Так разбились наши планы. Вот. Спасибо за эту отбивку. Представляешь?
1: Ну, таких примеров я знаю много. Ну, вот я лично знаю таких несколько.
0: Хотел купить гараж, пишет Евгений, но мне вовремя не отдали долг. Соответственно, не купил. Вот так вот. Но самое обидное, что, оказывается, продавец мог подождать. Но я это узнал уже поздно. Ну, то есть он просто не приехал.
1: Не сказал, просто потерялся.
0: Да, ну, как-то ладно и ладно, чего уж человека. Говорит, не приеду. Тоже бывают такие случаи, но это уже, знаешь, как бы долг, который не вернули, тут уже есть человек, считай, забыл, считай, не твое. Как-то люди очень редко, нормально приходят и возвращают то, что взяли, потому что считается, что это как будто бы твое.
1: А потому что берешь чужое, отдаешь свое.
0: Да. Но в любом случае, ребята, я надеюсь, что благодаря сегодняшнему драйв-чату вы вспомнили о каких-то важных делах, которые нужно срочно завершить, чтобы они потом вам никак не помешали в достижении той или иной цели. Будь то там покупка, будь то какое-нибудь путешествие или еще какие-нибудь важные дела, вон даже экзамены. Да, надеюсь, вы все помните. На этом драйв-чат у нас завершен. Спасибо большое всем, кто отреагировал, написал. Ну, вы класс, вы топ, вы на 10 пальцев вверх.
1: На все пальцы, получается.
0: Ну да.
1: Ну класс.
0: Я не посчитал на ногах просто. Вы, короче, ну вау, спасибо.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на авто.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в городе будет переменная облачность без осадков. Ветер обещает юго-западный, умеренный, с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики, высокотехнологичное оборудование экспертного класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии. Когда домой можно, сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ-профиля собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
5: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов. Пугачева 72. Энгельс. Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
6: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина. Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
9: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
10: Проспект Строителей, 12.
11: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
12: Ателье «Ятума». Изготовление одежды высокого уровня. Качественно, стильно. Ателье «Ятума». Ткамир, второй этаж. Вход со стороны парковки. 93-14-93.
13: Торговый центр «Лазурный». Это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
14: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
15: Айдапарк!
14: Потрясающие семейные выходные?
15: Айдапарк!
14: Яркие каникулы?
15: Айдапарк!
14: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
16: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-40.
17: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
18: Великий комбинатор на службе в полиции.
19: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
18: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14.20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Реклама на Авторадио.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Прощаемся, до свидания, всего хорошего, будьте счастливы, улыбайтесь, чтобы ни одна тучка вас сегодня не настигла, пока!
2: Все?
1: Ну а что тянуть-то? Хочется людям музыки, хочется танцевать. Все, пора, осталось пару часов и домой. Чем мы будем перечислять? Ну да, был сегодня Баканов, ну молодец, рассказал про машину. Ну был еще у нас Илья Никаноров, рассказал, что нужно делать и куда заходить, чтобы зайти через браузер и посмотреть, что происходит на... в мобильном приложении, если оно не работает, у вашего банка. Ну, было же, было.
2: Было. Оля была, ну, Кондакова, все. Да, она рассказала, как выращивать дома растения приятные.
1: Про бессонницу пообщались с Романом Бузуновым, как она влияет на организм и как от нее избавиться. Андрей рассказал про самые мощные...
2: выносливые.
1: Гаджеты, которые необходимы. Все, достаточно? Пока, ребят, ну, классных вам минут музыкальных. Слушайте Авторадио, получайте удовольствие, не отвлекайтесь на дела. Они подождут.
2: Сосредоточьтесь только на удовольствии.
1: Да, все, но время уже кайфовать. Ну, позвольте себе это хоть раз в недельку. Я думаю, что сейчас это как раз то самое время. Все, пока, Иван Броневой.
2: Пока, Денис Курочкин.
1: До свидания, Иван Броневой.
2: Пока, Денис Курочкин.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Реклама.
3: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31.

0: августа. Записывайтесь на maslofree.fitato.ru.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
4: Категория 6+. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». Альфа-банк.
5: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ФСБ заявила об активизации попыток Киева совершать теракты. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Украина активизировала попытки совершения терактов в Москве и Подмосковье с помощью беспилотников малой дальности с запуском их в непосредственной близости от целей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ. В ведомстве подчеркнули, что такие действия предпринимаются на фоне нарастающего давления российских военных на линии боевого соприкосновения. Помимо этого, Киев через мошеннические колл-центры пытается втянуть обманутых россиян в подготовку терактов с использованием дронов. Злоумышленники представляются сотрудниками Центробанка, Росфинмониторинга, налоговой службы или ФСБ, после чего убеждают потенциальных жертв, что для возврата потерянных средств нужно участвовать в спецоперациях российских правоохранительных органов. Гражданам поручаю подбирать места для установки беспилотников, замерять уровень сигнала сотовой связи и проверять наличие мобильного интернета. Также им предлагают покупать дроны на маркетплейсах или забирать их из тайников.
0: Про расследование.
2: Причиной жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине стала остановка двигателя воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства. По предварительным данным прокуратуры, Ан-3 совершил жесткую посадку в 2 километрах от посадочной площадки «Зональная» в Сахалинской области. Судно загорелось, пожар был локализован, люди не пострадали. На борту находились 8 человек, 2 члена экипажа компании «Добролет», у которой агентство арендует судно, летчик на наблюдатель и 5 парашютистов Сахалинской авиабазы. Все смогли самостоятельно эвакуироваться из самолета.
0: Про мошенников.
2: Искусственный интеллект помогает мошенникам делать схемы более убедительными, быстрыми и персонализированными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Главная опасность нейросетей для пользователей заключается не в том, что мошенник теперь может сделать поддельное видео, а в том, что искусственный интеллект позволяет сделать весь обман более убедительным, быстрым и персонализированным. Эксперты отмечают, что наиболее известным вариантом использования нейросетей мошенниками стали подделка голоса и изображения человека. Также преступники используют искусственный интеллект при создании убедительных грамотных сообщений, имитирующих деловую переписку и адаптированных под конкретного человека. Особенно это опасно в схемах с фишинговыми ссылками.
0: Про нас.
2: Свыше 80% дохода россиян в первом квартале ушло на покупку товаров и оплату услуг. Это следует из данных Росстата, передает ТАСС. Еще почти 15% доходов россиян пришлось на обязательные платежи и взносы. Сюда же входят налоги и другие обязательные выплаты. На покупку недвижимости граждане потратили около 3% своих доходов. Ранее экономический аналитик и социолог Дмитрий Алексеев рекомендовал россиянам откладывать от 5 до 20% дохода на черный день. Также лучше не хранить всю сумму наличными дома. Эксперт уточнил, что накопленная сумма должна покрывать обязательные расходы семьи на период от 3 до 6 месяцев. Это в том числе платежи за жилье, траты на еду, транспорт и лекарства. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 13 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: вопрос.
1: Обязательно на все вопросы мы найдем с вами ответы, решим задачи и с чувством выполненного долга отправимся отдыхать. Ведь выходные на подходе. Пятница на календаре, которую мы проведем вместе с Авторадио. Олеся Соболева у микрофона. Ловите большой привет и делайте громче, потому что у нас в эфире что ни песня, то к деньгам. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается. В призовом фонде, напомню, 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Два из них мы уже осуществили. На очереди третье. В третьем суперфинале случится самое настоящее чудо. 10 сентября мы узнаем имя нашего счастливого мечтателя, чье желание будет исполнено. Может быть, это будете вы, но наверняка вы уже знаете, чего вы хотите. Признавайтесь себе, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. 10 сентября, возможно, вашу мечту мы и исполним. Ну а сегодня, возможно, вас мы сделаем богаче, потому что пока мы движемся в сторону третьего суперфинала, играем на деньги в банке 25 тысяч рублей. В любой момент позвони

0: канал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Пора вновь взглянуть на Яндекс.Карты. Местами затруднений и пробки в 4 балла на эту минуту. Загрузка дорог пока чуть снизилась. Местами затруднения сохраняются на Чапаева от Советской до Зарубина, а также на Мичурина от Бабушкиного взвоза до улицы Рахова. Тормозит трафик на Танкистов и Астраханской от Первосадовой до Московской. По-прежнему затор сейчас на улице Аэропорт от Усть-Кудемского шоссе в сторону авторынка. Загружена улица Рахова на участке от Советской до Большой Казачьей, стоит и Новоузенская от второго детского проезда до Большой Садовой. Не разогнаться, двигаясь по Заводскому, на Барнаульской пробка от проспекта Энтузиастов до Нового Астраханского шоссе, а в Ленинском затор на Елшанской от Первой Лагерной до Московского шоссе. Пока это все о дорожных пробках в городе на Авторадио Саратов 102.1 FM. Я Владимир Воротников, вернусь к вам со свежей информацией о пробках уже через час. Оставайтесь с нами.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
5: Срочная информация для автовладельцев. В дилер-центре «Битстоп». Скидки. Полировка. Тренировка. Химчистка. Бронепленка. Все это в «Битстоп Детейлинг». Звони сейчас. Телефон в Саратове 779-777.
6: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина! Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Таксском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей, отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Таксском», ТЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
9: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
10: Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Хочу машину поменять, но старый Маруткин. Старую продай. Новую найди, проверь, кредит оформи.
12: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс Фреш. Это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверен. Рекомендую. Баста.
14: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Exlantix теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Center и Car 55 66 77.

0: Улица Аэропорт 20. Эстео Эксландикс. Технологии будущего. Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО Сбербанк и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ООО «МКК АЗ-68».
0: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Роспотребнадзор заблокировал более 600 миллионов продаж молочной продукции с мая 2024 года. Реализация несоответствующих стандартам товаров пресекается еще на этапе расчета с покупателями с помощью цифровых инструментов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства. За время действия разрешительного режима на кассах было предотвращено свыше 357 миллионов продаж товаров с истекшим сроком годности. Логотип цифрового рубля в приложениях банков будет ярко-красного цвета, который в Центробанке называют дофаминовым. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. Ранее она отмечала, что все системно значимые банки готовы к широкому внедрению цифрового рубля с 1 сентября. С этой даты в их приложениях появится кнопка для открытия цифровых кошельков. Регулятор установит ежемесячный лимит на пополнение с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей. При этом средствами на самой платформе можно будет распоряжаться свободно, а все операции для граждан останутся бесплатными. Перед началом учебного года россияне чаще выбирают подарочные сертификаты в практичных категориях. На маркетплейсы, продукты, электронику, косметику и книги. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на сервис подарочных карт. Самые популярные категории в этом году остались маркетплейсы. На них пришлось 31% продаж подарочных сертификатов. Средний чек по универсальной карте вырос с 3166 рублей в прошлом году до почти 4000 в этом. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: так звучит «Кватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
1: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Кватамбе» на авито.ру 12+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте Совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3-4? А лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
14: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
17: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
18: Как я по всему этому соскучился!
17: «Адский шеф». 26 августа в 7 вечера во всех холодильных телевизорах страны. 16+.
19: Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в городе будет переменная облачность без осадков. Ветер обещает юго-западный, умеренный, с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
3: Ателье Ятума. Изготовление одежды высокого уровня. Качественно, стильно. Ателье Ятума. Такамир, второй этаж. Вход со стороны парковки. 93-14-93.
4: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
5: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
6: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
7: Акции действуют до конца года.
8: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней, монтаж под ключ. Акция до конца июня. Подоконники от 6000 рублей. Кухонная столешница от 13000 рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 600766. Компания «Кронос». Крымский проезд 3.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента. На товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа напольный унитаз «Уотерсенс» со смывом торнадо. Всего 9990 рублей. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете.
10: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
12: В магазинах «Победа». Шашлык из свинины в маринаде охлажденный. 269,90 за килограмм.
13: Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
18: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе. 999-868.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: 17 августа во Дворце спорта «Юность». Новый набор в группы по плаванию. Синхронное плавание. Баскетбол. Для любителей скорости, настольный теннис и, конечно же, фитнес для всей семьи. Приходите сами и приводите детей. Телефон в Саратове 28 70 79. Сделайте шаг к здоровью уже сегодня.
0: Реклама на Авторадио.

0: поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД.
1: Ну что, дорогие друзья, это игра по правилам и суперфинал, в котором мы определим победителя среди наших суперфиналистов. Я напомню, что на протяжении 2 месяцев они сначала становились лидером недели при прохождении онлайн-теста на сайте Авторадио.ру, а после блестяще подтверждали свои знания в эфире. И по правилам игры двое финалистов, занявших первое и второе места в рейтинге, сразятся прямо сейчас в последней эфирной схватке за главный приз, за новый современный смартфон. Я представляю наших героев, точнее героинь. Финал у нас женский. Они обе поделили между собой первые и второе места. Имеют по 3 балла за игру в эфире. Их лучшие попытки прохождения теста на сайте Авторадио за все время проекта – это 10 верных ответов за 21,78 секунды. Итак, финалистка номер 1 Наталья из Курска. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте.
1: Приветствую вас, поздравляю с выходом в финал. Ну и давайте знакомиться с вашей конкуренткой, финалистка под номером 2 Ирина из Уфы. Ирина, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Вот это да, вот это мы с вами придумали. 3 девицы, как говорится, в эфире Авторадио в проекте «Игра по правилам». Ну что, я рассказываю вам вкратце, объясняю, что будет происходить. Каждый из вас я задам по 3 вопроса, связанных с правилами безопасного движения на перекрестках. У каждой из вас будет по 30 секунд на ответы. Задача ответить правильно на максимальное количество вопросов, уложиться в это время. Кто ответит верно на большее количество, побеждает. Если правильных ответов будет равное число, я буду задавать вам дополнительные вопросы до тех пор, пока мы не выявим имя победителя. Ну что, понятны правила?
2: Да, понятно.
1: Вот это молодцы, вот это девчонки, боевой настрой. Тогда погнали. Наталья, мы играем сначала с вами. Ну что, угу. Попробуем?
2: Я готова.
1: Ну все, поехали.
0: Игра по правилам.
1: Итак, первый вопрос. Я запускаю таймер. Если на перекрестке работает светофор, чем должен руководствоваться водитель? Сигналами светофора или только дорожными знаками приоритета?
2: Сигналами светофора.
1: Торможу таймер, и это правильный ответ. Давайте о нем и расскажу. Если перекресток регулируется светофором или регулировщиком, водитель должен выполнять их сигналы. Знаки приоритета на таком перекрестке не работают. Я запускаю таймер. Вопрос номер 2. Если на перекрестке горит зеленый сигнал светофора, всегда ли водитель может сразу начинать движение? Наталья.
2: Водитель должен убедиться в безопасности движения и пропустить завершающих переход пешеходов и проезжающих на желтый сигнал светофора транспортных средств.
1: Я останавливаю таймер. Итак, проверяем. И это правильный ответ. Даже на зеленый нельзя выезжать, если за перекрестком образовался затор, и водитель будет вынужден остановиться, создав препятствие для движения в поперечном направлении. Наталья, у нас остается буквально 12 секунд. Нам нужно прямо сейчас с вами ускориться. Третий, финальный вопрос. Я запускаю таймер. Итак, можно ли развернуться на перекрестке, если стоит знак «Поворот налево запрещен»? Наталья.
2: Можно.
1: Я останавливаю таймер. Наталья, и это правильный ответ. Конечно, можно. Поворот налево. Если есть знак «Поворот налево запрещен», то он запрещает именно поворот налево, но не запрещает развороты. Это частая ловушка. Я вас поздравляю. 3 из 3. Спасибо. Наталья, вы уложились в 30 секунд. Теперь пришла очередь нашей второй финалистки. Ирина, вы здесь?
2: Да, я здесь.
1: Ну все, Ирина, у нас нет пути назад. У нас есть 3 правильных ответа от вашей конкурентки. Вам нужно тоже 3 раза правильно ответить. Ну что, вы готовы?
2: Я готова.
1: Ну тогда поехали.
0: Игра по правилам.
1: Я запускаю таймер, и мы начинаем. Первый вопрос. Водитель выезжает с парковки у магазина на дорогу. Должен ли он уступить пешеходу, который идет по тротуару перед выездом?
2: Да, должен.
1: Я останавливаю таймер, и мы проверяем ваш ответ. Все правильно, нужно уступить, потому что при выезде с прилегающей территории водитель обязан уступить дорогу не только транспортным средствам, но и пешеходам. Мы переходим ко второму вопросу. Я запускаю таймер.

0: Так, кто имеет преимущество при въезде на перекресток с круговым движением, при отсутствии знаков приоритета? Тот, кто уже едет по кругу, или тот, кто въезжает на круг?
1: Тот, кто в круге.
0: Я останавливаю таймер. Итак, мы проверяем ваш ответ. И это правильный ответ. При въезде на перекресток, являющийся круговым движением, водитель обязан уступить дорогу тем, кто уже движется по такому перекрестку. Ну, мы с вами продолжаем, Ирина. У нас третий, финальный вопрос. И остается совсем немного времени, а конкретно 10 секунд. Готовы?
1: Да.
0: Я запускаю таймер. Третий вопрос. Можно ли завершить проезд перекрестка, если ты въехал на него на зеленый, а затем включился красный сигнал светофора?
1: Да.
0: Я останавливаю таймер, и вы укладываетесь. И это правильный ответ, потому что можно завершить проезд, убедившись, что другие участники движения, те, для кого включился зеленый, вас пропускают. Иначе есть риск создать аварийную ситуацию. И что, у нас с вами получается ничья, Ирина, Наталья, по 3 правильных ответа. Мы с вами хорошо идем, получается. Ну, тогда у нас запасной вариант и дополнительный вопрос для вас. Начинаем мы с Натальи. Если Наталья дает правильный ответ, то она и побеждает в нашей игре по правилам. Если нет, то переходит право ответить второй финалистке Ирине. Ну что, вы готовы?
1: Да.
0: Тогда наш решающий вопрос в игре. Так, алло.
1: Мне отвечать или как?
0: Но сначала отвечает Наталья, а потом, если Наталья отвечает неверно, переходит ход к Ирине.
1: Интересно.
0: Так.
1: Как мне быть?
0: Мы начинаем с Натальи, и наш вопрос звучит следующим образом. Вам предстоит... поговорим о треугольниках. Есть такая специальная разметка в виде ряда треугольников, нанесенных поперек дорожного полотна острыми вершинами к водителю. Если вы подъезжаете к ней, значит ли это, что нужно обязательно остановиться? Наталья.
1: Это говорит о том, что нужно остановиться в этом месте, если мы с вами обязаны уступить дорогу другим участникам дорожного движения. Если просто с поперечных направлений есть транспортные средства, которые мы обязаны уступить, мы обязаны остановиться на этой разметке и уступить этим транспортным средствам дорогу.
0: К сожалению, это неправильный ответ. Наталья переходит ответ к Ирине. Ирина, ваш ответ.
1: Не обязательно останавливаться.
0: И это правильный ответ. Не обязательно останавливаться. И потому что по правилам разметка в виде треугольника не требует обязательной остановки. Она лишь предупреждает, что вы приближаетесь к дороге. Если есть помехи, мы останавливаемся. Если нет, можно просто снизить скорость и аккуратно ехать дальше. Я вас поздравляю, Ирина. Вы большая молодец. Этот коронный решающий вопрос, собственно, вы и взяли. Ура! Поздравляю, но помните, вы получаете главный приз проекта – суперсовременный смартфон. Помните, что это не повод отвлекаться на телефон во время езды за рулем, даже несмотря на то, что вы его выиграли в проекте при поддержке государственной автоинспекции. Поздравляем нашу финалистку. Ну а Наталью, занявшую почетное второе место, мы тоже поздравляем. Ей достается набор памятных призов от Авторадио. Слушайте Авторадио. Безопасных вам дорог, друзья.
2: Игра по правилам на Авторадио. При поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ, дирекция программы ПБДД. Реклама.
3: Топ-5 покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: Амода C7. Собрать взгляды.
4: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
3: А выбрать нужно только одну?
4: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 12 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. Трамвайные и троллейбусные маршруты в городах будут сохранять и модернизировать. Все подробности далее.
0: Про главное.
2: Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за сохранение и развитие электротранспорта в регионах. Спикер выразил обеспокоенность сокращением трамвайных вагонов на 20% и троллейбусов на 31% за последние 15 лет. Политик подчеркнул, у этих видов транспорта много преимуществ, большая перспектива. Спикер отметил, за последние годы только в ряде регионов удалось провести частичную модернизацию городского электротранспорта. В качестве примера успешной работы он привел Саратовскую область, где уже ведется обновление подвижного состава и маршрутов.
0: Про ограничения.
2: В Саратовской области выросла угроза возникновения лесных пожаров. В связи с этим в регионе введены дополнительные ограничения на территории ряда лесничеств. Согласно приказу областного Минприроды, в целях обеспечения пожарной безопасности, почти до середины сентября для граждан будет действовать запрет на пребывание, проезд и проведение культурно-массовых мероприятий в лесах и на территориях ряда лесничеств. В министерстве уточнили, что наиболее вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, на территориях 38 муниципальных образований.
0: Про новые технологии.
2: Банк России планирует предоставить возможность оплаты цифровым рублем даже без доступа к интернету, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. По ее словам, это будет реализовано на следующих этапах развития цифрового рубля. Сейчас ЦБ занимается исследованием технологического потенциала компаний на рынке и изучает опыт зарубежных стран. Напомню, с 1 сентября в нашей стране начнется массовое внедрение цифрового рубля.
0: Про дороги.
2: В Энгельсе будут ограничивать движение на подъезде к мосту через Волгу. Причина – ремонт дороги. Как сообщили в местной администрации, с 22 числа и по 31 августа ежедневно с 10 вечера до 6 утра будут перекрывать участок улицы Лесозаводской от Советской до моста через Волгу. Водителям в это время предлагают использовать альтернативный путь до мостового перехода Саратов-Энгельс через поселок Дачный по улице Лесозаводской, Нижний.
0: Про кино.
2: В Саратове бесплатно покажут фильм под названием «Быть первым». Это документальная лента о герое России Александре Потапове, бойце Центра спецназначения «Витязь». Сеанс состоится сегодня в музее СВО. Начнется в 15 часов. Возрастные ограничения 12+. Курс доллара на сегодня 83 рубля 35 копеек. Курс евро 96 рублей 73 копейки.
0: Про погоду.
2: В центре Саратова сейчас 27 градусов. По данным Яндекс Погоды, сегодня днем будет переменная облачность и без осадков, температура 30 градусов. И к этому часу все новости. Анна Макарова.

0: службы информации «Авторадио Саратов».
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. «Авторадио». Номер один в России.

Легко, конечно, удариться в ностальгию по лету, когда на календаре 21 августа, но мы не будем на это тратить время. Мы радуемся пятнице, любимой работе, красивым коллегам, сидящим рядом, или отпуску. Да-да-да, кто-то еще и отдыхает. Всем без исключения летит огромнейший привет из студии Авторадио. Делайте громче, у микрофона Олеся Соболева.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне озон на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
4: Автомонитор. Обеденный трафик в 4 балла оценивает Яндекс.Карты. К этой минуте наиболее затруднено движение сейчас на Чапаева от Рабочей до Зарубина, также на улице Рахова от Советской до Большой Казачьей. Существенно осложнено движение на Танкистов Астраханской от Первой Садовой до Московской. По-прежнему пробка на улице Аэропорта от Усть-Курдюмского шоссе до Авторынка. Стоят на светофорах автомобили на Соколова от 6-го Мурманского проезда до Танкистов. Пробка сейчас на Большой Горной от остановки Деловой центр Навигатор до Астраханской улицы. Чуть более 5 минут потеряли. Двигаясь по проспекту Энтузиастов от Пензенской до Барнаульской, плотно сейчас и в Ленинском на Ильшанской от Первой Лагерной до Московского шоссе. Пока это вся информация к данной минуте. Я Владимир Воротников, желаю вам свободных дорог. Очередной автомонитор на Авторадио Саратов 102.1 FM ровно через час. Не переключайтесь.
0: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
6: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
5: А дизайн-проект предоставят?
6: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
5: Мне подходит. Поехали.
6: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
7: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
8: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45-45-46.
9: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
10: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 и Asavto все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж от 2 399 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Asavto на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
13: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
14: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
15: Проспект Строителей, 12.
16: Шоу фонтанов и лазеров.
17: Ловкие акробаты и гимнасты. Экзотические птицы. Африканские львы.
16: С 12 июня в Саратовском цирке.
17: 0+.
18: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: ООО МКК АЗ-68.

0: Горами Долгивсе уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай-С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я... ваш сын.
2: Или падает.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Реклама на авто.

0: на радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Правительство направило свыше 3,5 миллиардов рублей на обеспечение стабильной работы объектов электроэнергетики Белгородской и Курской областей. Об этом сообщается на сайте правительства, пишет парламентская газета. Средства пойдут на возмещение расходов на строительство и реконструкцию высоковольтных линий и подстанций. Решение поможет обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в дома и соцобъекты приграничных регионов, уверены в правительстве. В Москве запустили регулярные рейсы на остров Фукок во Вьетнаме. Их будет выполнять Аэрофлот с 15 октября дважды в неделю. Самолеты из Москвы будут отправляться по четвергам и воскресеньям из Шереметьево. Обратные рейсы будут прилетать по пятницам и понедельникам. Вьетнам – одно из самых популярных направлений российских туристов. Спрос соотечественников на отдых там вырос на 50%. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, к концу года Вьетнам планирует посетить около миллиона российских туристов. Более 700 флагов украсят Москву в честь Дня государственного флага. Он отмечается завтра, 22 августа. К празднику преобразятся здания и мосты, а также городской транспорт. В частности, триколоры появятся на Большом Москворецком, Большом Каменном и Новоарбатском мостах. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков. На медиафасадах домов книжек на Новом Арбате покажут поздравительный ролик. На электросудах включат праздничную подсветку, а на указателях в метро появится тематическое оформление. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». Альфа-банк.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
8: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
9: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
10: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
11: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
12: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
13: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в городе будет переменная облачность без осадков. Ветер обещает юго-западный, умеренный, с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Компании «Барко» 25 лет. В честь юбилея дарим скидку 25% на профлист металлочерепицу «Сайдинг». Стройте с выгодой. «Барко» 754-100. Акция действует до конца августа 2026 года. Подробности уточните по телефону и на сайте. В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Битстоп. Продажа, замена и ремонт любых автостекол. Звони сейчас. 49 49 39.
2: Стоп. 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально? Tenet T7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем ожидали. 8 845 2 77 400.
3: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
4: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-00-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
5: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Exlantix теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Center Car. 55-66-77. Улица Аэропорт, 20. Esteo Exlantix. Технологии будущего.
6: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО «Сбербанк» и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
8: Окошкина. Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
9: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу?
10: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
9: в клинике «Альфа-Центр здоровья».
11: «Альфа-Центр здоровья», проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39-97-55.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: В магазинах «Победа». Колбаса сырокопченая «Брауншвейгская» «Совнарком». 189,90 за 200 грамм.
14: Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
15: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточно.

0: Срочная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. После удара. Решаем все после ДТП.
1: Великий комбинатор на службе в полиции.
2: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
1: Крот Баю. Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Реклама на авто.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Количество самозанятых в России превысило 17 миллионов. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Количество плательщиков налога на профессиональный доход в России выросло до 17 миллионов 263 тысяч по сравнению с данными регистрации на конец прошлого года, когда их было около 15,5 миллионов. Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы. Таким образом, число самозанятых с начала года выросло почти на 12%. Их выручка составила около 300 миллиардов рублей. Ну а самыми распространенными среди плательщиков НПД – отраслями с апреля 2022 года остаются услуги ремонта, автоперевозки, IT и услуги красоты.
2: Про цены.
1: Цены на социальные позиции сахара в 6 регионах России снизились на 7%. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы, передает ТАСС. В ФАС отметили, что снижение цен на отдельные позиции сахара произошло благодаря соглашениям между региональными властями и участниками рынка в рамках разработанного постановления правительства. Это касается в том числе Курганской, Оренбургской, Ростовской, Липецкой, Орловской, Ивановской областей, а также Карелии и Крыма. В службе добавили, что большая часть документов касается 24 категорий социально значимых продовольственных товаров. Среди них хлеб, молоко, сливочное, подсолнечное масло, куриные яйца, мясо птицы, свинина, говядина, гречневая крупа, картофель, капуста и другие продукты.
2: Про автомобили.
1: Из 47 миллионов 700 тысяч легковых автомобилей, зарегистрированных в России, только 6% имеют дизельный двигатель. В стране насчитывается 2 миллиона 860 тысяч таких авто. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Среди автомобилей в возрасте до 5 лет на долю дизельных машин в российском парке приходится только 2,5%. Столь низкий объем дизельных авто связан с тем, что подавляющее число китайских автомобилей имеют бензиновый или гибридный двигатель. Доля дизеля у китайских брендов едва превышает 1%. При этом именно китайские машины в первую очередь пополняют свежий российский автопарк.
2: Про книги.
1: Самыми популярными детскими книгами первого полугодия стали «Чебурашка 2. Официальная новелизация» и «Приключения Незнайки и его друзей Николая Носова». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков. На третьей строчке рейтинга находится пособие Валентины Дмитриевой «Рисуем за 30 секунд любых животных». Далее в списке такие книги. 500 увлекательных заданий для малышей 5-7 лет, 7 чудес света, все секреты человека, дядя Федор, пес и кот. Официальный курс доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс евро – 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алма Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер.

Много любимой музыки в эфире Авторадио. Делайте громче, ловите привет. У микрофона Олеся Соболева. И не стесняйтесь подпевать. Да и вообще, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Слушайте эфир внимательно и делитесь своей мечтой на нашем сайте. И участвуйте в счастливом сезоне нашей фирменной суперигры «Много денег». Играем мы каждый день, и все ближе. У нас третий суперфинал. 10 сентября мы узнаем имя нашего счастливчика, чью мечту мы и исполним. Напомню, в призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Очередное сбудется 10 сентября в эфире главного автомобильного радио страны. Сейчас в банке 25 тысяч рублей. Сегодня их кому-то из вас и отдадим, а генеральный партнер игры удвоит выигрыш, то есть 50 тысяч рублей, слушая Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Местами затруднения и пробки в 4 балла. Именно так оценивают Яндекс.Карты ситуацию на дорогах нашего города на данную минуту. Движение в целом свободное, но есть участки, которые все же стоит объехать. Сложнее всего с проездом сейчас в центре, на Чапаева от Рабочей до Зарубина, также на улице Рахова от Советской до Зарубина. Чуть больше времени потратите, двигаясь по Танкистов и Астраханской от Первосадовой до Московской, притормаживает транспорт на Чернышевского от Вольской до Радищева. Примерно 5 минут займет движение по Большой Казачьей от Максима Горького до Чапаева. Плотно сейчас и на Большой Горной от остановки Деловой центр Навигатор до Астраханской улицы. Затор сейчас в Ленинском на Буровой от Московского шоссе до Третьей Степной улице. Я Владимир Воротников, желаю всем вам зеленых светофоров. Оставайтесь с нами на Авторадио 102.1 FM. Новая информация уже через час. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только фабрики коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
4: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
6: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. 45-45-46.
7: Шоу фонтанов и лазеров! С 12 июня в Саратовском цирке!
8: 0+.
9: Нужна балконная рама. Звони 8-800-600-3-5-2.
10: Окошкина!
11: На!

0: фото.
1: По промокоду радио скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр Ситимолл, первый этаж.
2: Ликвидация склада Солярис в Саратове. Только сейчас автомобили Крета, Рио и Рио X с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер Солярис в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57 73 77.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь, кредит оформи.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Соки и нектары «Волжский Посад». В ассортименте 1 литр 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падает.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так, ломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
11: Реклама.

Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Самой затратной статьей расходов при сборе ребенка к новому учебному году стала одежда. Об этом сообщает портал news.ru со ссылкой на страховщиков. До 60% затрат россиян уходит на приобретение школьной и спортивной формы. Сейчас сборы в начальную школу обходятся почти втрое дороже, чем при переходе в средние и старшие классы. Эксперты отмечают, что 46% респондентов признались, что в этом году планируют сократить дополнительные школьные траты. Например, вместо покупки пособий планируют самостоятельно распечатывать интернет-версию учебников, уменьшить расходы на нужды класса и внеклассные активы.

0: активности. При этом четверть респондентов считают школьные расходы необходимостью и не планируют их сокращать. С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, которые были заключены с 1 января прошлого года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экспертов. Льгота доступна гражданам, оформившим договор со страховой компанией на себя или близких родственников сроком от 10 лет. Вернуть уплаченный налог можно суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. При оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 тысяч. 8 из 10 россиян против публичных конфликтов с работодателями. Это показал опрос сервиса Superjob. 8% участников исследования считают однозначно допустимым выносить личные трудовые споры в соцсети, блоги или СМИ. Еще 12% скорее склоняются к этому, полагая, что иногда только так можно достучаться до недобросовестного начальства. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
9: Корона.
10: Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер ОПСС-3МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-89. Возрастная категория 6+.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
15: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
17: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
18: А в каком магазине можно купить все для школы?
19: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
20: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. И на 770-329-54-63.
21: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
22: Как я по всему этому соскучился!
21: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центре Саратова сейчас плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до плюс 20. Завтра днем в городе будет малооблачно.

0: Но и без осадков. Ветер обещает северный, слабый. Атмосферное давление в норме, а температура воздуха днем до плюс 29.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Беременность – важный период в жизни каждой женщины. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей, акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полная лабораторная диагностика. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» с любого триместра. Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа плитка «Аксима Крема» бежевая 25x35 см. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Доблента.
5: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Нужна балконная рампа? Звони 8 800 603 пятерки 2.
9: Кошкина. Получите электронную подпись в УЦ Такском со скидкой 50%. У Такском есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Такском. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
10: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
11: Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
13: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
12: Ого, а если я разболеюсь?
13: Приедут к нам домой. А все результаты и назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
14: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая, 85Б.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Лето создано для отдыха, а не для уборки. Чистые окна, свежесть в доме и идеальный порядок – все это возьмет на себя «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартир, домов и коттеджей в Саратове и Энгельсе. «Лемур» – клининг нового поколения.
17: 17 августа во Дворце спорта «Юность». Новый набор в группы по плаванию. Синхронное плавание, баскетбол для любителей скорости, настольный теннис и, конечно же, фитнес для всей семьи. Приходите сами и приводите детей. Телефон в Саратове 28 70 79. Сделайте шаг к здоровью уже сегодня.
18: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа

0: автомобиль. Важно понимать, за что вы платите. Belgi X50 Plus – это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi партнер «Авто Саратов» действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50 Plus. Не откладывайте. Подробности в Belgi партнер «Авто». Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 23. Телефон 42-82-26.
1: Belgi. Надежность в движении.
2: Рекламная

0: la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Саратове 14 часов.
1: Новости.
3: В студии Авторадио Саратов Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. В России планируют ввести штрафы за неисполнение решений оперштабов. Все подробности далее.
1: Про главное.
3: Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы за неисполнение решений глав субъектов Российской Федерации или оперативных штабов, принятых в пределах их полномочий. Как выяснили «Известия», законопроект предусматривает введение в Кодекс об административных правонарушениях новой статьи. Для граждан предлагается установить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3, юридическим лицам может грозить штраф от 300 тысяч до 1 миллиона или приостановление деятельности на 90 суток.
1: Про вирусы.
3: Ожидаемый подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября из-за возвращения за парты школьников и студентов. Всплеск обусловлен тесным общением в коллективах и обменом вирусами, рассказал РИА Новости эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, активного роста заболеваемости гриппом в первый месяц осени не прогнозируется, но рекомендовал не откладывать профилактические меры, призвал россиян заранее вакцинироваться.
1: Про услуги.
3: В Саратовской области набирает популярность услуга «Социальная няня». Благодаря нацпроекту «Семья» она доступна на базе центров социальной помощи семье и детям в Саратове, Энгельсе и Балакове. Об этом сообщает регион 64. Родители при появлении неотложных дел могут оставить малышей в возрасте от 1 года до 3 лет в учреждении под присмотром специалистов. Пока взрослые решают свои дела, с детьми проводят развивающие игры и занятия, направленные на тренировку мелкой моторики, развитие речи, сенсорики. С начала года услугой воспользовались уже 102 семьи, вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уточняется, услуга доступна родителям, которые признаны нуждающимися в соцобслуживании, многодетным, молодым семьям и семьям участников СВО.
1: Про область.
3: В выходные в Саратовской области ожидается жаркая погода. В большинстве районов температура превысит норму на 3-5 градусов. Так, днем в субботу будет от 26 до 31 градуса, в воскресенье от 32 до 37. Ночью температура будет опускаться до 11-19 градусов, в зависимости от района, рассказала информагентству «Взгляд.Инфо» синоптик регионального гидрометцентра Ольга Кузнецова. Она уточнила, сейчас температурный фон по области находится около климатической нормы, в отдельных районах выше нормы. В субботу утром и днем местами по области ожидается кратковременный дождь. Курс доллара на сегодня 83 рубля 35 копеек. Курс евро 96 рублей 73 копейки.
1: Про погоду.
3: В центре Саратова сейчас 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью температура опустится до 20 градусов. Завтра днем в городе будет малооблачно без осадков. Температура 29 градусов. И к этому часу все новости Авторадио Саратов.
1: Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один в России.

В интернете появилось предложение, оказывается, каждому по факту нужно как минимум 3 выходных в неделю. По версии москвича, день первый мы тратим на готовку, уборку, мытье и стирку. Второй день – это парки, выставки, посиделки с друзьями. А третий день посвящаем дивану, лежим и ничего не делаем. Вы поняли, да, мы с вами продолжаем мечтать о 4-дневной рабочей неделе. Когда-нибудь наши желания сбудутся. Так что делайте громче авторадио. Всем отличной пятницы. С нами здорово и работать, и отдыхать. Ну, тем более у нас там уже выходные на подходе. Меня зовут Олеся Соболева. Кстати, давайте строить планы на выходные в том числе.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие.
3: Побывать на гран-при Формулы 1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
5: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
6: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
7: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
8: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке «Финансовый».

0: Транс.озон.ру 16+.
1: Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
2: Автомонитор. Яндекс.Карты отмечают небольшие затруднения на дорогах и пробки 4 балла в эти минуты. Наибольшие сложности испытывает Чапаева от Рабочей до Зарубина, а также танкистов Астраханская стопорятся от Первой Садовой до Московской. Высокая загрузка сейчас на Чернышевского от Вольской до Радищева. Не проехать быстро по улице Рахова от Советской до Зарубина. Примерно 5 минут потратите, двигаясь по Большой Горной от остановки Деловой центр Навигатор до Астраханской, а также по Большой Казачьей от Максима Горького до Чапаева. Невысокая скорость движения сейчас в Заводском на Авиастроителя от улицы Орджоникидзе до проспекта Энтузиастов, по-прежнему заторы в Ленинском на Елшанской от Первой Лагерной до Московского шоссе. Мы продолжаем информировать вас о самых главных заторах в городе. Слушайте Авторадио на 102.1 FM и будьте в курсе всех событий. Всем хорошего дня.
1: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
3: Мне подходит. Поехали.
4: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Энгельс, Нестерова, 100.
5: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
6: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45-45-46.
7: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом «Мандиоса» 58,90.
8: Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
10: Акции действуют до конца года.
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Фарш из филе грудки «Хорошее дело». 400 граммов, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
13: Окошкина! Шоу фонтанов и лазеров! С 12 июня в Саратовском цирке! 0+.
14: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
15: Проспект Строителей, 12.
16: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: ООО «МКК АЗ-68».
18: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки «Тотем Лайнерс» надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «АвтоФэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Тотем Лайнерс» с шумоизоляцией и без в магазине «АвтоФэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
19: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «АвтоФэмили». ОГРН 118-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
20: Великий комбинатор на службе в полиции.
21: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
20: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
22: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Exlantics теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Center и Car. 55-66-77. Улица Аэропорт, 20. Esteo Exlantics. Технологии будущего.
23: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО «Сбербанк» и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на авто.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Биткоин дорожает в цене на сегодняшних торгах. Показатель превысил уже 77 тысяч долларов впервые с 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржи Binance. Ранее Центробанк опубликовал для общественного обсуждения

Проект указания, который устанавливает предельные суммы покупок цифровых валют для обычных граждан, формирует официальный перечень допущенных торгам монет и вводит прозрачные критерии отбора. Пассажиры московского метро чаще всего читают произведения русских классиков Александра Пушкина, Льва Толстого и Михаила Лермонтова. Об этом РИА Новости рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Он напомнил, что с 2023 года в столичной подземке работает сервис «Книги в метро». Он позволяет пассажирам бесплатно скачивать и читать книги во время поездок. Для этого достаточно отсканировать QR-код и выбрать книгу из подборки. Этой опцией воспользовались уже более 126 тысяч. Раз. Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов взяли золотые медали в танцах на льду на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в китайском Сиане. Вторыми стали итальянцы, третьими – представители Канады. Это первый этап Гран-при для россиян после допуска на международные турниры в нейтральном статусе. В прошлом сезоне из российских фигуристов только Аделия Петросян и Петр Гуменник смогли выступить на Олимпиаде в Италии. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на accountogeta.t2.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют автор объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
16: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
17: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
18: «Корона».
19: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестра МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Движение по правилам. Госавтоинспекция информирует. 18+.
1: В студии Екатерина Вольская. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о безопасности использования на дорогах мототранспорта. Спешу представить спикеров нашей сегодняшней программы. Инспектор по особым поручениям отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Главного управления Министерства внутренних дел России по Саратовской области майор полиции Иван Владимирович Пименов. И начальник подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел России по Саратовской области капитан полиции Анна Николаевна Волкова. Анна Николаевна, Иван Владимирович, здравствуйте, рада видеть вас в нашей студии.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Если говорить о мототранспорте, учитывая, что это один из самых популярных видов транспорта у молодежи, что такое питбайк? Расскажите нам, пожалуйста.
3: Очень интересный вопрос. Хотелось бы обратить внимание, что питбайк, он не является мотоциклом. Питбайк – это спорт-инвентарь. У питбайка, как правило, отсутствуют фары, отсутствуют поворотники, отсутствует стоп-сигнал. И передвигаться на питбайке по дорогам общего пользования строго запрещено. Передвигаться можно на нем на закрытых площадках для повышения уровня знаний управления транспортным средством, для спортивных каких-то мероприятий и так далее. Но ни в коем случае выезжать на дорогу общего пользования на нем не стоит. Следует отметить, что водитель, который управляет питбайком, если будет находиться на дороге общего пользования, даже если у него есть какая-то категория водительских прав управления мототранспортом, он все равно будет считаться уже нарушителем на дороге общего пользования. То есть управление транспортным средством не зарегистрировано в установленном порядке.
1: Анна Николаевна, что вы можете добавить к этому вопросу?
2: Я согласна с Иваном Владимировичем, да, и если это мы говорим сейчас о подростках, да, то родители несут административную ответственность за то, что их ребенок управляет транспортным средством, не имея на это права управления.
1: Если запрещено ездить на питбайках в городе, почему молодежь делает это, например, по ночам?
3: Здесь, скорее всего, незнание правил дорожного движения. То есть, если родители приобрели для детей питбайк для того, чтобы они развивались, катались на закрытых площадках, ребенок, просто не зная о том, что ему нельзя передвигаться по дорогам общего пользования, выезжает на участок автомобильной дороги. Ну, соответственно, тем самым создает угрозу. И, конечно же, ребенок не знает никаких правил дорожного движения. Это угроза не только для него, для окружающих. И, соответственно, пренебрегает тем наставлением, которые, значит, дают ему родители. И, соответственно, отсюда вытекает и административная ответственность, и даже уголовная.
1: Иван Владимирович, если говорить о статистике, сколько все-таки произошло дорожно-транспортных происшествий с участием детей, катающихся на квадроциклах и скутерах? Если говорить про нарушения, какие чаще всего из них допускаются?
3: Мы можем говорить о ДТП за период 6 месяцев. Следует отметить, что у нас зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта именно с детьми. У нас зарегистрировано 15 ДТП, 15 пострадавших в таких дорожно-транспортных происшествиях. Снижение порядка 12%, если мы сравним с аналогичным периодом прошлого года. Но это результат активной работы сотрудников госавтоинспекции во взаимодействии с другими ведомствами, с подразделением по делам несовершеннолетних. То есть это результат огромной кропотливой работы.
1: Анна Николаевна, Иван Владимирович, вот следующий вопрос я адресую по очереди вам. Скажите, пожалуйста, верно ли я понимаю, если инспектор остановил ребенка-нарушителя, который находится за рулем без родителя, то его доставляют в отдел полиции. Что происходит далее?
3: Допустим, такая ситуация. Сотрудники госавтоинспекции остановили несовершеннолетнего за рулем. Бывают такие ситуации, когда необходимо ребенка доставить в отдел полиции, соответственно, незамедлительно вызываются в рамках взаимодействия сотрудники по делам несовершеннолетних для проведения совместных работ Но бывают такие ситуации, когда происходит, например, дорожно-транспортное происшествие, когда мы должны составить некоторый материал на месте. Поэтому бывают такие случаи, когда мы, я имею в виду сотрудники госавтоинспекции, вызывают и родителей, сотрудников по делам несовершеннолетних, на место происшествия.
2: Анна Николаевна, это же самый вопрос, мне хотелось бы услышать и ваш ответ.
4: Ну, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не всегда выезжают, только в рейдовых мероприятиях совместно с госавтоинспекцией. А так сотрудники госавтоинспекции собирают первоначальный материал, отправляют его в отделы, и уже инспектор разбирается на месте. Если это ДТП с участием ребенка, пострадавший ребенок, соответственно, сотрудники госавтоинспекции регистрируют материал, также отправляют его нам. Мы вызываем родителей, опрашиваем их и направляем материал в Следственный комитет для дачи оценки действий родителям, которые допустили управление ребенком транспортным средством, питбайком. Соответственно, родители в данном случае привлекаются к уголовной ответственности по статье 151 прим. 2 за вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, потому что они купили им это транспортное средство в качестве поощрения. Ребенок окончил хорошо школу, на день рождения подарили ему подарок. Дань моде, потому что все ездят, а мой чем хуже. Вот поэтому мы имеем то, что имеем, и у нас уже на сегодняшний день в отношении родителей возбуждено 31 уголовное дело.
2: Это за какой период, Анна Николаевна?
4: Это за период 6 месяцев 2026 года. Эта статья, она не новая, но мы начали по ней работать в прошлом году. И я хочу сказать, что это большая профилактика, это наша совместная общая работа. Как Иван Владимирович уже озвучил, что количество ДТП с участием несовершеннолетних у нас пошло на снижение, потому что наша профилактическая работа все-таки дает положительную динамику, положительные результаты. И уже родители задумываются о том, стоит ли покупать транспортное средство ребенку или нет. Потому что если говорить о том, что у нас даже в отношении бабушку привлекли к уголовной ответственности, да, с наложением штрафа, потому что она своему внуку подарила питбайк.
3: Но здесь хотелось бы добавить, действительно предусмотрена уголовная ответственность, об этом необходимо задуматься, но и далее, то есть сотрудники госавтоинспекции остановили, они тоже составляют административный материал. То есть если остановили ребенка на питбайке, это составление материала за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Соответственно, если же сопутствующие нарушения, если ребенок допускает, если он управляет без мотошлема, это тоже нарушение. При остановке несовершеннолетнего, значит, он тоже допускает нарушение чисто из-за того, что он не знает правил дорожного движения. А именно допускает выезды на встречную полосу движения, где это запрещено, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение очередности проездов, перекрестков. То есть дети, не зная правил дорожного движения, при управлении этим же питбайком допускают большое количество нарушений. Это тоже будет фиксироваться сотрудниками госавтоинспекции. Но если мы уже говорим о родителях, помимо уголовной ответственности, на родителей будет составлен материал за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. То есть это у нас статья 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. Здесь следует задуматься, действительно, насколько сейчас большая ответственность и в рамках административного законодательства, и уголовного.
2: Учитывая алгоритм, вот на месте правонарушения вы задерживаете ребенка, да, который находится за рулем питбайка. Понимают ли дети о том, что допустили правонарушение? И понимают ли родители свою халатность? Таким образом, приобретая питбайки, зачастую ведь они, получается, относятся халатно к безопасности собственных детей.
4: Дети, они не понимают, они не понимают, что они нарушили, так как они воспринимают мототранспорт как большую игрушку или почти как велосипед. Они не всегда осознают, что это источник повышенной опасности, и для езды по дорогам нужны, соответственно, знаний правил дорожного движения. Что касается родителей, то родители, покупая детям мототранспорт, они успокаивают себя тем, ну он же будет кататься по проселочным дорогам, он же на проезжую часть выезжать не будет, в лесу, да не на трассе же. Поэтому и родители тоже не осознают. Они хотят, чтобы, ну как все родители, наверное, да, чтобы их ребенок не был, ну, хуже всех, скажем так. Потому что если у товарища есть и мой просит, конечно, я ему куплю. Но это же просто чуть побольше велосипеда, как я уже сказала.
2: Анна Николаевна, ответьте, пожалуйста, что и как вы хотели бы предостеречь всех тех, кто предпочитает этот модный вид?
4: Кататься можно в специально отведенных площадках, соответственно, экипированными, и более ответственно подойти к этому вопросу.
2: Мне хочется поблагодарить наших сегодняшних гостей, Анну Николаевну и Иван Владимирович. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча. Всем желаю хорошего дня. А на этом на сегодня все. Берегите себя и своих близких. До новых встреч в эфире.
0: Движение по правилам. Радиоканал «Авторадио».
5: Без возрастных ограничений.

0: есть фишинговые сайты, где бензин и дизель предлагают на 20-30% дешевле обычного, якобы с доставкой или заправкой на АЗС. Об этом пишет агентство ТАСС. После оформления покупки злоумышленники получают данные банковской карты и списывают деньги. Только с 15 по 20 августа таким способом у пользователей похитили больше 3 700 000 рублей. Средняя сумма списания составила почти 10 тысяч. Ссылки на поддельные сайты распространяют через соцсети, профильные чаты, рекламу и комментарии в мессенджерах. При этом мошенники могут маскироваться под известные сети АЗС.
1: Про нововведение.
0: Минпромторг планирует изменить правила, по которым автомобильную электронику признают российской. Для навигационного оборудования, электронных датчиков, алкозамков и ряда других устройств хотят ввести отдельную бальную систему оценки локализации. Чтобы продукция получила статус российской, производителю нужно будет набрать не меньше 140 баллов. Сейчас многие из этих компонентов относятся к продукции автомобилестроения, а поправки предлагают перевести их в категорию радиоэлектроники. О том, зачем понадобились такие изменения, авторадио рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
2: В пояснительной записке к этому проекту говорится о том, что одной из причин из этих изменений стал резкий рост курса валют в 2021, 2022, 2023 годах и проблемы с поставками комплектующих, из-за чего доля иностранных компонентов в цене российских уже, да, каких-то изделий превысила 50% и перестала быть прогнозируемой. И в результате предлагается некоторые электронные компоненты как бы вытащить из продукции автомобилестроения. Сейчас они числятся именно так, продукцию радиоэлектроники. И дополнить еще новыми позициями, электронными датчиками, алкозамками. Дальше будут оценивать российскость этих деталей, этих узлов, приборов по отдельной шкале. Минимум там нужно набрать по определенной системе Минпромторга 140 баллов.
0: При этом, по словам эксперта, планка в 140 баллов для многих производителей может оказаться слишком высокой. Если поправки примут, то компании, которые подтвердят нужный уровень локализации, получат возможность претендовать на меры господдержки.
1: Про Авторадио.
0: Третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег» уже совсем скоро. 10 сентября Авторадио снова исполнит мечту одного из наших слушателей. А какой именно она будет, решать вам. Новый автомобиль, ремонт, собственное дело, большое путешествие, встреча с любимым артистом или другое желание, о котором вы давно мечтаете, для Авторадио нет ничего невозможного. Хотите побороться за исполнение своей мечты? Тогда заходите на наш сайт, знакомьтесь с правилами игры, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно расскажите нам о своем заветном желании. А если вы уже в игре, то найдите себя в списке участников по номеру телефона и обязательно напишите, о чем мечтаете именно вы. Возможно, 10 сентября в третьем суперфинале Авторадио исполнит именно ваше желание. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Да я и не говорю, вроде бы все вовремя у нас с вами получается. С чувством, с толком, с авторадио мы практически справились с этой рабочей неделей. Планируем во все выходные, а может быть даже и в отпуск собираемся. Есть же те, кто, ну, не привязан к новому учебному году и может позволить себе и 1 сентября оказаться не на линейке, а на берегу моря. И тем, и другим, и вообще всем без исключения летит огромнейший летний привет из студии Авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. Мы с вами классно справляемся с этой пятницей. Отличного дня вам!

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Настало время вновь взглянуть на дорожные карты. Пробки в 4 балла и затруднения местами, отмечают Яндекс.Карты на данный момент. Стоят автомобили на Танкистов и Астраханской от Первой Садовой до Московской, а также на Чапаева, Плотно от Советской до Зарубина. Устойчивый затор сформировался на Чернышевского от Вольской до Радищева. Притормаживает улица Рахова от Советской до Большой Казачьей. Стопорится транспорт на Большой Горной от Чапаева до Симбирской. Не разогнаться, двигаясь по Астраханской от Большой Казачьей до Танкистов. Плотное движение сейчас в Ленинском, на Елшанской от Первой Лагерной до Московского шоссе, заторы в Энгельсе на Лесозаводской от Короткой в сторону Саратовского моста. Это была свежая сводка о ситуации на дорогах на Авторадио Саратов 102.1 FM. Желаем вам удачи в пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественные.

0: Бесплатно доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Экспертная консультация врача-косметолога в Beauty Lounge. 60 минут 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
3: Окошкина. Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Медгард Энгельс мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
4: Центр женского здоровья клиники Медгард. Телефон в Энгельсе 999-868.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос» 60-07-66. Саратов, Крымский проезд 3.
7: Ищите, где провести свадьбу, юбилей, корпоратив или просто отдохнуть с семьей? Комфортные номера и виллы, ресторан, бассейн, сауна и хамам. «Волга Стар» – идеальное место на берегу Волги. Всего в 15 минутах от центра Саратова. «Волга Стар» – это рай на воде. 0+.
8: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
9: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
10: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
11: Ну все, интернет и ТВ настроены.
12: И скидка 70% как новому абоненту?
11: Само собой, вы теперь в Малине.
13: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
14: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
15: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину и новую подберут.
16: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
17: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
18: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
17: А сыновья ведь с неба не падают.
19: Я ваш сын.
17: Или падают.
20: Никакой ты ему не сын.
21: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
17: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
22: Реклама на Авторадио.
23: 39-36-36.
24: Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. С 1 сентября в России изменится порядок ведения карты диспансеризации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минздрава. Врачи будут вносить в карту более подробные данные о липидном профиле пациента, в том числе показатели разных видов холестерина и триглицеридов. Кроме того, специалисты будут оценивать вероятность ишемической болезни сердца. После второго этапа диспансеризации в карте также появятся результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. В России предложили увеличить срок, за который можно добровольно погасить долг после получения постановления судебного пристава. Сейчас на это отводится 5 рабочих дней. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова считает этот срок недостаточным и предлагает увеличить его до 10 дней. По ее словам, даже при своевременной оплате перевод может задержаться из-за банковских проверок или обработки данных. Законопроект уже направлен в Федеральную службу судебных приставов. Жителей Москвы на следующей неделе ждет первое ощутимое похолодание.

0: этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, днем температура будет держаться в пределах 14-19 градусов. Также возможны небольшие кратковременные дожди. Выше плюс 20 столбики термометров поднимутся еще в эти выходные и в понедельник, однако со вторника станет прохладнее. При этом, по словам синоптика, теплые дни еще будут иногда возвращаться вплоть до октября. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
1: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
10: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МТМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
11: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
12: Как я по всему этому соскучился!
11: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
13: Авторадио.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центре Саратова сейчас плюс 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до плюс 20. Завтра днем в городе будет малооблачно и без осадков. Ветер обещает северный, слабый. Атмосферное давление в норме, а температура воздуха днем до плюс 29.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: Только в августе. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603-5-2. Окошкина.
10: Получите электронную подпись в УЦ Такском со скидкой 50%. У Такском есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Такском. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, 66, корпус 2.

0: промокоду «Радио» скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр «Ситимолл», первый этаж. Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
0: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-40.
2: В магазинах «Победа» кондиционер-концентрат для стирки «Эколайф». 199,90 за 3 литра.
3: Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: 17 августа во Дворце спорта «Юность». Новый набор в группы по плаванию. Синхронное плавание, баскетбол для любителей скорости, настольный теннис и, конечно же, фитнес для всей семьи. Приходите сами и приводите детей. Телефон в Саратове 28 70 79. Сделайте шаг к здоровью уже сегодня.
5: Реклама на «Ав».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Президент обсудил совбезом вопросы безопасности. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом Безопасности. Как сообщили в Кремле, одной из главных тем стали вопросы общего военно-политического характера. Отдельно участники обсудили развитие арктической зоны и обеспечение национальной безопасности в регионе. С докладом выступили вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а также помощник президента Николай Патрушев. В совещании также приняли участие руководители правительства, парламента, силовых ведомств и спецслужб.
3: Про нововведение.
2: Росздравнадзор может получить новые полномочия при проведении медосвидетельствования иностранцев. Как сообщает парламентская газета, служба будет вести реестр медицинских организаций, которым разрешено проводить такие проверки. Речь идет в том числе об обследованиях на опасные инфекции, ВИЧ и употребление наркотиков. Добавлю, с 1 сентября иностранцы должны проходить медосвидетельствование в течение 30 дней после въезда в Россию, а затем ежегодно.
3: Про работу.
2: Зарплатные предложения специалистам по кибербезопасности заметно выросли. В первой половине этого года средняя предлагаемая зарплата увеличилась почти на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 115 600 рублей. А специалистам с редкой экспертизой и большим опытом работодатели могут предлагать до 400 тысяч. Однако с оценкой такого резкого роста согласны не все. Руководитель исследовательского центра «Суперджоп» Наталья Голованова рассказала Авторадио, что данные компании показывают более умеренную динамику.
4: Да, зарплаты растут, потому что кибербезопасность – одна из немногих сфер деятельности, для которой в этом году, в принципе, устойчивый спрос на

0: кадры не во всех сферах мы видим, но вот в кибербезопасности видим. За год количество вакансий на рынке труда в целом минус 18% вакансий, в IT-сфере вообще минус 20%, а вот в кибербезопасности всего минус 5% вакансий. В IT зарплатные предложения работодателей за год выросли всего на 4%, в информационной безопасности на 7%. И это зарплатные индексы, которые строятся как раз тоже на медианных значениях. Конечно, никакого роста зарплат на 40% в год там нет.
1: При этом спрос на специалистов по кибербезопасности все еще остается достаточно высоким. По данным ХХРУ, только за первое полугодие в России открыли почти 14 тысяч таких вакансий. Чаще всего работодатели искали специалистов по защите данных и IT-инфраструктуры, а также руководителей в области информационной безопасности.
2: Про нас.
1: Больше 80% доходов россиян в первом квартале ушло на покупку товаров и оплату услуг. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Еще почти 15% составили обязательные платежи и взносы, включая налоги. На покупку недвижимости пришлось около 3% доходов. Ранее экономические аналитики советовали по возможности откладывать от 5 до 20% заработка для того, чтобы сформировать финансовый запас на несколько месяцев. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 85 рублей 13 копеек, курс европейской валюты 98 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

Мы с вами, получается, тоже на скорости, ближе к прекрасным летним выходным, еще, кстати, не финальным, так что не будем грустить об уходящем лете, наоборот, будем предвкушать бархатный сезон и в целом будем думать о прекрасном. А эфир Авторадио всегда в этом будет поддерживать музыкой и, конечно же, добрым словом. Страна, здравствуйте, дорогие, вы вместе с Авторадио и звук погромче. Бледный бармен.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Начало пятого в Саратове. Всем, кто за рулем, желаем легкого пути и рассказываем о главных заторах в городе. Пробки 5 баллов фиксируют Яндекс.Карты в городе на данную минуту. Затруднено движение на Усть-Курдюмском шоссе от улицы Аэропорт до улицы Минякина. Пробка сейчас на Чапаева от Советской до Зарубина. Планируя свой маршрут, учтите заторы на Танкистов и Астраханской от Первосадовой до Московской. Не разогнаться и двигаясь по улице Рахова от Советской до Большой Казачьей. Стопорится транспорт на Чернышевского от Вольской до Радищева. Пробка сейчас в Заводском на Авиастроителя от улицы Орджоникидзе до проспекта Энтузиастов. Не менее плотные в Ленинском на Елшанской от Первой лагерной до Московского шоссе. Пока это все о дорожных заторах в городе на Авторадио 102.1 FM. О том, как изменится ситуация на дорогах, я, Владимир Воротников, расскажу вам уже через час. Оставайтесь с нами.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падает.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. Это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серьез. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771. Оцените.

0: оцените свои возможности и финансовые риски.
1: Великий комбинатор на службе в полиции.
2: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
1: Крот Байон. Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
4: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней. Монтаж под ключ. Акция до конца июня. Подоконники от 6000 рублей. Кухонная столешница от 13000 рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 600766. Компания «Кронос». Крымский проезд 3.
5: Шоу фонтанов и лазеров!
6: Ловкие акробаты и гимнасты. Экзотические птицы. Африканские львы.
5: С 12 июня в Саратовском цирке.
6: 0+.
7: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
8: Срочная информация для автовладельцев. В детейлинг-центре «Битстоп». Скидки. Полировка, тонировка, химчистка, бронепленка. Все это в «Битстоп Детейлинг». Звони сейчас. Телефон в Саратове 779-777.
9: Деньги под залог авто. Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ООО «МКК АЗ-68».
11: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
0: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. С нового учебного года в России начнется эксперимент по выставлению школьникам оценок за поведение. В нем примут участие все регионы, по 10 школ от каждого субъекта. Как рассказала порталу news.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, такая мера может стать инструментом для диалога с ребенком и родителями. При этом, по ее словам, критерии должны быть четкими и прозрачными. Учитывать будут дисциплину, общение с окружающими, учебную активность и участие в школьной жизни. Больше 600 миллионов продаж молочной продукции с нарушениями удалось предотвратить с мая 2024 года. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре. Речь идет о товарах, которые система автоматически не позволяет пробить на кассе, если они не соответствуют установленным требованиям. Всего за время работы такого механизма было заблокировано свыше 602 миллионов продаж. Больше половины из них пришлись на молочные продукты с истекшим сроком годности. Эксперты лаборатории Касперского обнаружили вредоносную кампанию, нацеленную на мультимедийные системы автомобилей. Как сообщает РИА Новости, вредоносная программа устанавливалась на головное устройство машины и незаметно работала в фоновом режиме. С ее помощью злоумышленники могли выводить нежелательную рекламу, устанавливать другие вредоносные программы, а также получать сведения об устройстве, включая модель и данные о подключении к Wi-Fi. Специалисты отмечают, что подключенные к интернету автомобильные системы также могут становиться целью кибератак. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-Банк и будь уверен, его финансы под защитой. Т-Банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск или выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-Банк.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: О, Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-20, Москва.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центре Саратова сейчас плюс 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до плюс 20. Завтра днем в городе будет малооблачно и без осадков. Ветер обещает северный, слабый. Атмосферное давление в норме, а температура воздуха днем до плюс 29.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Бесболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль 45-45-46.
4: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу? Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей в клинике «Альфа-Центр здоровья».
5: «Альфа-Центр здоровья», проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39 97 55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса. 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен. Светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Доблента.
8: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
10: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2014 года по данным автостат.ру. Найдите ее 2014 года, то есть указано на комплектацию «Актив» 2026 года выпуска.
11: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОМВЦ. Предложение действует до конца августа.
13: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Белджи X50+. Это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Белджи партнер «Авто Саратов» действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Белджи X50+. Не откладывайте. Подробности в Белджи партнер «Авто». Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 23. Телефон 42-82-26.
14: Белджи. Надежность в движении.
15: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
16: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
17: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999 800.

0: Авторадио. Новости про
1: торговлю.
2: Друзья, приветствую! В России с 1 сентября регулировать работу нестационарных торговых объектов, автолавок, кофейных фургонов и других форматов торговли с колес будут по-новому. Раньше такие форматы попадали в общую категорию нестационарных объектов вместе с обычными ларьками и павильонами. Региональные власти могли сильно ограничивать такой бизнес, даже диктовать, какой должен быть автомобиль или прицеп. Теперь закон это запретит. Регионы не смогут выдвигать требования к транспорту. Это должно помочь навести порядок в мобильной торговле и сделать правила понятнее для предпринимателей. По поводу еще одного послабления в торговле высказался лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он предложил регионам отменить административную ответственность для граждан, которые продают небольшие объемы продукции собственного производства – овощи, фрукты, мед и другие товары вне специально отведенных мест. Речь идет о случаях, когда такая торговля не носит систематический характер и не нарушает санитарные требования. Обращение же направлено главам субъектов. По мнению политика, новая мера поможет защитить людей, которые вырастили урожай своими руками и хотят продавать его без страха получить штраф. Согласно действующим нормам, местные власти сами решают, наказывать ли за торговлю в неположенных местах. При этом правила одни для всех и не учитывают, что человек может продавать то, что сделал или вырастил сам. В некоторых регионах уже помогают людям продавать свою продукцию. Дают места на ярмарках выходного дня и на сельхозрынках. Но общего правила для всей страны пока нет. Наталья Беляева, Новости ПРО.
0: Новости ПРО.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 17 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. Начали о главном. В России подорожала гречка. Все подробности далее.
0: Про главное.
2: После двух лет снижения цены на гречку в рознице начали расти и впервые с 2024 года превысили 85 рублей за килограмм. Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Его специалисты выяснили, к 17 августа гречка подорожала на 11,2% в годовом выражении. Цена составила 85 рублей 60 копеек за килограмм. Также замечено, что рост цен на гречку ускоряется. Так, в июне он составлял 2,8%, в июле уже 4,5%. В Минсельхозе «Коммерсанту» заявили, что наша страна сохраняет высокий уровень самообеспеченности гречневой крупой. В министерстве рассчитывают, что цены на гречку будут корректироваться по мере поступления нового урожая.
0: Про пожары.
2: В Балаковском районе локализован пожар на мусорном полигоне. Об этом сообщил саратовский филиал АО «Ситиматик». Специалисты продолжают работы по ликвидации тления и устанавливают причины происшествия. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Это 0,06% от общей площади полигона, уточнил рекоператор. Крупный пожар на мусорном полигоне рядом с Балаково произошел ночью с четверга на пятницу. Как сообщил глава Балаковского района Сергей Барулин, оперативно был создан штаб по ликвидации пожара, выделена дополнительная техника. Напомню, с начала августа это уже четвертый подобный пожар. Уже горели мусорные полигоны.

0: Полигоны в Энгельсе, Саратове и Красноармейске.
1: Про штрафы.
0: В Саратове оштрафовали троих за купание в неположенных местах. Профилактический рейд прошел на Новой набережной, а также в необорудованных местах для купания в акватории Волги. Полицейские и спасатели провели профилактические беседы с отдыхающими, вручили им памятки. На нарушителей составили административные протоколы. В горадминистрации напомнили, штраф за купание в необорудованных местах составляет от 500 рублей до 1000.
1: Про военных.
0: В Саратове вручили дипломы участникам кадрового проекта «Наши герои». Губернатор Роман Бусаргин лично поздравил военнослужащих, завершивших обучение. Напомню, проект «Наши герои» помогает участникам СВО получить навыки для работы в органах власти и госкомпаниях. Многие выпускники уже приступили к работе.
1: Про город.
0: В Саратове сегодня состоится бесплатная экскурсия по архитектурному наследию Карла Мюфке. Мероприятие проведет Центр имени Петра Столыпина. Начнется экскурсия в 18 часов. Встреча с экскурсоводом запланирована у особняка архитектора на Железнодорожной улице у дома номер 23. Предварительная запись не требуется. Возрастное ограничение 6+. Курс доллара на сегодня 83 рубля 35 копеек. Курс евро 96 рублей 73 копейки.
1: Про погоду.
0: В центре Саратова сейчас 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, ночью температура опустится до 20 градусов. Завтра днем будет малооблачно без осадков, 29 градусов. И к этому часу все новости. Анна Макарова, Авторадио Саратов.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вверх.

вообще жизнь штука разная. Но, правда, по-всякому бывает. И пусть те или иные проблемы для вас остаются текстом любимой песни. Ну, а в жизни, конечно, с улыбкой, удовольствием, как-то рядышком с близкими. Ну и, конечно же, с мыслями также о чем-то важном. Иван Прудников, меня зовут, страна. Большущий привет. Давайте отпустим моменты лирики. Все только начинается. Как минимум, пятница, ее вечер и предстоящие летние выходные. А значит, звук погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Автомонитор. Серьезные вечерние пробки в 6 баллов показывают Яндекс.Карты в эту минуту. Автомонитор продолжает свою работу. Местами затруднения сейчас на Чапаева от Рабочей до Большой Горной, а также на Большой Горной плотно от Веселой до улицы Чернышевского. Около 10 минут потратите, двигаясь по Чернышевского от Московской до Большой Горной. Притормаживает транспорт на улице Рахова от Советской до Большой Казачьей. Стоят в заторе автомобили на Московской от Октябрьской до Большой Затонской. Не разогнаться, двигаясь по Астраханской от Советской до Танкистов. Пробка сейчас в Ленинском на проспекте 50-летия Октября от Молодежного проезда до Международной. По-прежнему заторы в Энгельсе на Лесозаводской от улицы Короткой в сторону Саратовского моста. О том, насколько изменится ситуация на дорогах, расскажу вам уже через час. Оставайтесь с нами на Авторадио Саратов 102.1 FM.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
5: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листовой?

0: Какого материала?
1: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только фабрики коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
2: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», 2 этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе.

0: C116. Телефон 570752.
1: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
4: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензинов в подарок. Саратов, у Курдюмское шоссе 39.
5: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
6: Лето создано для отдыха, а не для уборки. Чистые окна, свежесть в доме и идеальный порядок – все это возьмет на себя «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартир, домов и коттеджей в Саратове и Энгельсе. «Лемур» – клининг нового поколения.
7: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47-400.
8: Ну все, интернет и ТВ настроены.
9: И скидка 70% как новому абоненту?
8: Само собой, вы теперь в Малине.
10: Сибирский медведь, интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
11: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: ООО «МКК АЗ-68».
13: Квартиры с ключами? Расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
14: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Соки и нектары «Волжский Посад». В ассортименте 1 литр 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
16: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
17: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
16: А сыновья ведь с неба не падают.
18: Я ваш сын.
16: Или падают.
19: Никакой ты ему не сын.
20: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
16: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Вернуть часть НДФЛ можно будет со страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года минимум 10 лет. Лимит составит 400 тысяч рублей в год. В случае, если договор оформлен в пользу детей, максимальная сумма увеличится до 500 тысяч рублей. В России хотят разрешить использовать роботов для диагностики труб теплосетей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэнерго.

диагностика позволяет обследовать трубы без таких работ и без отключения теплоснабжения. Минэнерго вместе с Ростехнадзором предлагают официально признать результаты таких проверок, чтобы их можно было использовать в документах. Больше половины российских школьников признались, что за летние каникулы забыли часть пройденного материала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Повторить примерно половину программы перед новым учебным годом собираются 37% учеников. Еще 19% считают, что придется вспоминать почти все изученное. При этом 43% школьников уверены, что за лето практически ничего не забыли и смогут продолжать учебу без серьезного повторения. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Геломед».
3: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максима Друг, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-443-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
8: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм.

0: Порта. Приоритетная регистрация. Доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления и привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился.
3: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
5: Авторадио.

0: Погода.
1: В центре Саратова сейчас плюс 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до плюс 20. Завтра днем в городе будет малооблачно и без осадков. Ветер обещает северный, слабый. Атмосферное давление в норме, а температура воздуха днем до плюс 29.
0: Реклама. Новинка в Барго. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барго.

0: 754-100. Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
1: Акции действуют до конца года.
2: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47 400.
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
7: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
2: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Этот цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. До конца августа канистра для бензина «Октан» объемом 10 литров. Всего 699 рублей. А еще тысячи других товаров для стройки, ремонта и сада по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки «Тотем Лайнерс» надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Тотем Лайнерс» с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
10: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили», ОГРН 118-5-3-83-83, Московская область, город Щелково, Московская улица, строение 27А, офис 411.
11: 17 августа во дворце спорта «Юность» новый набор в группы по плаванию. Синхронное плавание, баскетбол для любителей скорости, настольный теннис и, конечно же, фитнес для всей семьи. Приходите сами и приводите детей. Телефон в Саратове 28 70 79. Сделайте шаг к здоровью уже сегодня.
12: Реклама на Авторадио.
13: 39 36 36.
12: Радиоканал Авторадио.
14: Без возрастных ограничений.

0: могут бесплатно открыть цифровой кошелек и использовать новую форму национальной валюты для расчетов. В Центральном банке при этом подчеркивают, что переход на цифровые рубли останется добровольным, и заменить наличные и безналичные деньги они не должны.
1: Про образование.
0: В России скорректируют правила приема детей в школы и детские сады. Как пишет парламентская газета, такой проект приказа подготовило Министерство просвещения. В первую очередь места по месту жительства будут предоставлять детям героев России и полных кавалеров Ордена Славы. Кроме того, без очереди смогут зачислять детей полицейских и военнослужащих, которые погибли из-за ранений, полученных при выполнении задач в зоне СВО, при отражении вторжения на территорию России или вооруженных провокаций на госгранице. Проект подготовлен в соответствии с двумя федеральными законами, которые вступили в силу этим летом.
1: Про автомобили.
0: Подготовка автомобиля к осени и зиме может обойтись в Москве примерно в 20 тысяч рублей, а в регионах от 10 до 15 тысяч. Такую оценку приводит журнал «За рулем». Итоговая сумма зависит от состояния и класса машины, а также от того, какие детали придется менять. Перед холодами специалисты советуют в первую очередь проверить аккумулятор, тормоза, подвеску и технические жидкости. Также внимание требуют и шины. Важно оценить глубину протектора, равномерность износа и убедиться, что на резине нет трещин и других повреждений. Подробнее о том, как подготовить машину к сезону, авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
2: За лето на лобовом стекле и фарах накопилось большое количество жировых отложений, органики от столкновений с мухами, комарами. Необходимо очень тщательно вымыть лобовое стекло с использованием различного рода специальных жидкостей. Что касается фар, то есть такая процедура, полировка фар, имеет смысл, потому что летом на фары летит большое количество пыли, камешков. Готовим еще силиконовую смазку для того, чтобы обработать все резиновые уплотнители в стыках дверей и всего остального. Просматриваем, чтобы нигде не было воды, которая потом замерзнет и ее нигде не выгонишь. Смотрим, если замена масла или замена охлаждающей жидкости, сроки где-то рядом на проходе, то чтобы эта процедура не ползла к нам по зиме, имеет смысл заранее, пока еще температура над нулем находится, ее, соответственно, выполнить.
0: Помимо этого, эксперт советует заранее проверить обогрев стекол и зеркал. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 85 рублей 13 копеек, курс европейской валюты 98 рублей 55 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег, счастливый сезон» сейчас 25 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 50 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Самый лучший день кому-то придет 10 сентября, потому что 10 сентября ваша мечта станет реальностью благодаря Авторадио. Ведь для Авторадио нет ничего невозможного. Теперь подробнее.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вы знаете, 10 день сентября все равно на своем месте. У нас огромный банк в 25 тысяч рублей, который удвоится и превратится в 50. А потому что у нас прекрасный партнер. Потому что у нас есть Озонбанк, который удваивает все выигрыши. Будет от Озонбанка и дополнительный суперфинал в конце года. Но обо всем по порядку. Пока что нам нужен суперфинал 10 сентября. Вам, соответственно, нужно зайти на сайт Авторадио, заменить гудок мобильно на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает мечтой поделиться. Вы это делаете, все, вы счастливый человек. Можете им стать. Определитесь, что для вас важнее всего. Может быть, это дорога до дачного участка, может быть, это новый автомобиль, может быть, это закрытие ипотеки. Вы нам об этом рассказываете, и, соответственно, эта мечта воплотится для вас в реальность. Две уже в процессе реализации, пожалуйста, 10 сентября, 3. По-моему, проще не бывает. По сути-то, да, обо всем рассказал. А правила все понятно, потому что все элементарно, все для людей, поэтому нужно действовать. Песня, которая только что прозвучала, ну, просто не знаете, не представляется возможным, и нам с вами остается определиться, кто же заберет в сумме 50 тысяч рублей. По крайней мере, получится.

дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Сказано достаточно, нужны действия, к ним и приступайте.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Плотное движение и пробки в 5 баллов. Такая вечерняя обстановка на дорогах Саратова, по данным Яндекс.Карт, в эту минуту. Больше всего транспорта сейчас на Чапаева от Советской до Зарубина, а также на Московской от Октябрьской до Большой Затонской. Загружена Большая Горная от улиц Веселая до Чернышевского. Пробка и на Чернышевского от Октябрьской до Большой Горной. Не торопится пропускать машины танкистов и Астраханской от Первосадовой до Московской. Придется задержаться, двигаясь и по Большой Затонской от Московской в сторону Саратовского моста. Затруднено движение сейчас с Заводской на Новоастраханском шоссе от проспекта Энтузиастов до Фруктового проезда. По-прежнему сохраняется пробка и в Энгельсе на Лесозаводской от Короткой в сторону Саратовского моста. На сегодня это вся информация о дорожных заторах на Авторадио Саратов 102.1 FM. Я Владимир Воротников, желаю всем вам свободных дорог и удачи в пути. Оставайтесь с нами.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
3: Мне подходит. Поехали.
4: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
5: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственно-земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
6: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
5: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
7: Кредит представляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026. Не является публичной офертой.
8: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года.
9: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
10: Шоу фонтанов и лазеров! 12 июня в Саратовском цирке! 0+.
11: Ищете, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани.

0: солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
1: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
7: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
8: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
7: Ого, а если я разболеюсь?
8: Приедут к нам домой, а все результаты назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
6: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая, 85Б.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Самой затратной частью подготовки ребенка к новому учебному году остается одежда. Об этом сообщает портал news.ru. На школьную спортивную форму приходится около 60% всех расходов. При этом сборы первоклассников обходятся почти в три раза дороже, чем учеников средних и старших классов. Почти половина опрошенных в этом году собирается сократить дополнительные траты, например, на пособия, нужды класса и внеклассные занятия. В России снизилась доля отказов по заявкам на автокредиты. По данным Национального бюро кредитных историй, в июле банки отклонили 67,5% обращений. Это на 2 процентных пункта меньше, чем в начале лета, и более чем на 9 пунктов ниже прошлогоднего уровня. При этом эксперты отмечают, что доля отказов все еще остается высокой. Банки продолжают строго оценивать долговую нагрузку и кредитную историю клиентов. Российские триатлонисты смогут снова выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Такое решение принял исполком Международного союза триатлона. Ранее взрослые российские спортсмены участвовали в турнирах в нейтральном статусе. В июле россиян уже допустили к смешанным эстафетам, а еще раньше ограничения сняли для спортсменов юниорских возрастов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия». Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: Лумакс МГУ. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробно в акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
17: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
18: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
19: Финальный отчет. Только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
20: Авторадио.

Не знаю, как насчет снов, но увидеть прекрасное — это всегда, я уверен, что приятно, и хочется заниматься этим ежедневно. Тем более, вы знаете, на этой неделе есть такая возможность, потому что конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2026» пройдет в Казани. И у нас есть возможность сейчас услышать гимн этого прекрасного события, которое исполнили и Мот, Айова, Владимир Пресняков, Сивиль, Сергей Лазарев, Мэри Краймбери. Огромный список артистов. И вот сейчас все это прозвучит в эфире. Ну, а я также пожелаю вам прекрасной пятницы и пожелаю, чтобы вы в предстоящие выходные также оставались вместе с эфиром Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центре Саратова сейчас плюс 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до плюс 20. Завтра днем в городе будет малооблачно и без осадков. Ветер обещает северный, слабый. Атмосферное давление в норме, а температура воздуха днем до плюс 29.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Центр амбулаторной хирургии и лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственно земельные участки, дачи, коттеджи и гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88. Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
4: Тук-тук-тук, слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи. Поселились ниже плинтуса. Только до конца августа напольный унитаз «Уотерсенс» со смывом торнадо. Всего 9990 рублей. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
6: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
7: Банкротство физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОМФЦ. Предложение действует до конца августа.
9: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
10: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу?
11: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
10: в клинике Альфа-Центр Здоровья.
12: Альфа-Центр Здоровья. Проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39-97-55.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь.

0: 93-14-93.
1: В магазинах «Победа» шашлык из свинины в маринаде охлажденный. 269,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рубках. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
3: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
2: «Корона».
3: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
8: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
9: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
11: В ленте.
12: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 19 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. Трамвайные и троллейбусные маршруты в городах будут сохранять и модернизировать. Все подробности далее.
3: Про главное.
2: Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за сохранение и развитие электротранспорта в регионах. Спикер выразил обеспокоенность сокращением трамвайных вагонов на 20% и троллейбусов на 31% за последние 15 лет. Политик подчеркнул, у этих видов транспорта много преимуществ, большая перспектива. Спикер отметил, за последние годы только в ряде регионов удалось провести частичную модернизацию городского электротранспорта. В качестве примера успешной работы он привел Саратовскую область, где уже ведется обновление подвижного состава и маршрутов.
3: Про болезни.
2: Ожидаемый подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября из-за возвращения за парты школьников и студентов. Всплеск обусловлен тесным общением в коллективах и обменом вирусами, рассказал РИА Новости эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, активного роста заболеваемости гриппом в первый месяц осени не прогнозируется.
3: Про парки.
2: Благоустройство городского парка в Саратове завершено на 91%. Законченной работой.

0: камень. Затем начнется монтаж более 70 малых архитектурных форм, трех спортивных зон и высадка зеленых насаждений. Об этом рассказал мэр Игорь Молчанов. Он потребовал ускорить работы, но без угрозы потери качества. К началу осени благоустраиваемая часть парка должна быть открыта для посещений, заявил градоначальник.
1: Про дороги.
0: В Энгельсе будут ограничивать движение на подъезде к мосту через Волгу. Причина – ремонт дороги. Как сообщили в местной администрации, с 22 числа и по 31 августа ежедневно с 10 вечера до 6 утра будут перекрывать участок улицы Лесозаводской от Советской до моста через Волгу. Водителям в это время предлагают использовать альтернативный путь до мостового перехода Саратов-Энгельс через поселок Дачный по улице Лесозаводской, Нижний.
1: Про торговлю.
0: Онлайн-продажи товаров для сна выросли на 75% за первое полугодие. Россияне потратили на них 2,5 миллиарда рублей. Как выяснило издание «Коммерсант», в списке товаров – ортопедические подушки, утяжеленные одеяла, маски для сна, беруши, устройства для создания белого шума и другое. Аналитики Сберздоровья связывают такой спрос с ростом проблем со сном. Количество онлайн-обращений по этому поводу увеличилось за год на 56%. Курс доллара на сегодня 83 рубля 35 копеек. Курс евро 96 рублей 73 копейки.
1: Про погоду.
0: В центре Саратова сейчас 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, температура ночью опустится до 22 градусов. Завтра днем будет малооблачно без осадков. Температура 28 градусов. И к этому часу все новости. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.
2: Авторадио. Номер один в России.

Ну, а мы в эфире Авторадио никого не гипнотизируем. Напротив, приглашаем вас поближе к прямому эфиру. Желаем, чтобы все у вас прошло на 10 из 10. Речи про пятницу и про выходные. Да в целом, давайте двигаться на каждом километре дорог, жизненных в частности, вместе с Авторадио. И все будет более чем, как и договорились. Иван Прудников у микрофона. Страна, привет, отдыхаем.

0: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slotex?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
0: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
3: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
4: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
5: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? 7. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
4: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
6: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Xlantix теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Center Car. 55-66-77. Улица Аэропорт, 20. Esteo Xlantix. Технологии будущего.
7: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО «Сбербанк» и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
9: Ищите, где провести свадьбу, юбилей, корпоратив или просто отдохнуть с семьей? Комфортные номера и виллы, ресторан, бассейн, сауна и хамам. «Волга Стар» – идеальное место на берегу Волги. Всего в 15 минутах от центра Саратова. «Волга Стар» – это рай на воде. 0+.
10: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Битстоп. Продажа, замена и ремонт любых автостекол. Звони сейчас. 49-49-39.
12: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
13: Проспект Строителей, 12.
14: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего.
15: Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
16: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
17: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
18: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон «Саратов».

0: от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Фарш из филе грудки «Хорошее дело». 400 граммов, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
8: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Больше 120 тысяч жителей Чечни и Дагестана получили компенсации после весенних паводков. Об этом сообщили в МЧС. Общая сумма выплат превысила 4 миллиарда 700 миллионов рублей. В Дагестане уже завершили обследование пострадавшего жилья. Параллельно продолжается восстановление социальной инфраструктуры. Две быстровозводимые школы планируют открыть к 1 сентября, а еще несколько до конца октября. В Чечне восстановительные работы также идут по утвержденному плану. С 15 октября между Москвой и островом Фукуок во Вьетнаме появятся регулярные прямые рейсы. Полеты будут выполнять дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям из аэропорта Шереметьево. Обратные рейсы запланированы на пятницу и понедельник. Вьетнам остается одним из популярных зарубежных направлений у россиян. Спрос на отдых в стране вырос на 50%. В Российском союзе туриндустрии ожидают, что к концу года Вьетнам посетят около миллиона российских туристов. Самыми популярными авторами у пассажиров московского метро стали Александр Пушкин, Лев Толстой и Михаил Лермонтов. Об этом РИА Новости рассказал заммэра столицы Максим Лексутов. С 2023 года в подземке работает сервис «Книги в метро». Пассажиры могут бесплатно скачать произведение по QR-коду и читать его во время поездки. За время работы сервиса такой возможностью воспользовались уже больше 126 тысяч раз. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Вот это хватило!
1: Ура! Купила мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Для объявлений с отметкой распродажи доступно, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.витал.ру.
7: А в каком магазине можно купить?

0: все для школы.
1: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
2: У Максимов, Москва, улица Красная, 24. УГН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ», город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
13: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
14: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
15: Подробности на campageta.t2.ru.
16: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice со скидкой 30% по 6 сентября.
17: Авторадио.

0: Реклама.
1: Лазерное 4D-омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж, телефон 650 500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Ателье

0: 14-93.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Официальный дилер Лада Премьер Кар предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премьекар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
5: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Предложение действует до конца августа.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
7: Лето пролетает быстро. Каждый теплый день хочется провести с семьей, друзьями или на природе. Но вместо отдыха вас ждут грязные окна, уборка дома и бесконечные бытовые дела. Доверьте это «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартир, домов и коттеджей, мытье окон. Пока вы наслаждаетесь летом, мы создаем чистоту. «Лемур» – чистота, в которую хочется возвращаться. Город Саратов.
8: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней, монтаж под ключ. Акция до конца июня. Подоконники от 6 тысяч рублей. Кухонная столешница от 13 тысяч рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 60 07 66. Компания «Кронос». Крымский проезд. Три.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П321-668-001-046-98.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айна-парк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айна-парк!
2: Яркие каникулы?
3: Айна-парк!
2: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
4: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина.
6: В магазинах «Победа». Колбаса сырокопченая «Брауншвейгская» «Совнарком». 189,90 за 200 грамм. Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России. Компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26. Скидка 15%.
8: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-00-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 400.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
10: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новые подробности на сайте, если не знаком.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Минэнерго доложила об увеличении поставок топлива на внутренний рынок. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Нефтяные компании наращивают поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. В Минэнерго также отметили, что рекомендации по увеличению объемов выполняются. Дополнительное топливо поступает в том числе за счет импорта, а также выпуска бензина и дизеля разных экологических классов. На совещании отдельно обсудили ситуацию в нескольких регионах, а также контроль качества и цен. Кроме того, правительство поручило скорректировать графики плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, чтобы снизить риск сокращения предложения. По словам Новака, ряд НПЗ в ближайшее время завершит ремонт, после чего ситуация на топливном рынке должна заметно улучшиться.
3: Про экономику.
2: Центральный банк с большой долей вероятности возьмет паузу в снижении ключевой ставки в конце октября. Такой прогноз газете «Ру» дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его мнению, на решение регулятора могут повлиять сразу несколько факторов, такие как инфляционные ожидания, ситуация с ценами на топливо, а также дефицит бюджета. Кроме того, в октябре в Госдуму внесут проектировки бюджета на ближайшие 3 года, и более высокий дефицит может потребовать более жесткой политики поставки. При этом эксперт полагает, что уже в декабре Центробанк может вновь вернуться к снижению и опустить ставку до 13,5%.
3: Про автомобили.
2: Снизить расход топлива можно без специальных присадок и сложных технических решений. Как пишет портал колеса.ру, на расход влияет сразу несколько факторов – от манеры езды и состояния автомобиля до выбранного маршрута. Причем экономия не должна идти в ущерб безопасности или комфорту. Самый заметный результат дают обычные повседневные привычки за рулем, а также своевременное обслуживание машины. Подробнее о том, что именно поможет реже заезжать на заправку, авторадио рассказал шеф-редактор портала колеса.ру Александр Пономарев.
4: Снизить расход топлива можно без чуда присадок, секретных режимов и попыток ездить со скоростью тележки из супермаркета. Нужно лишь убрать лишнюю нагрузку на автомобиль и перестать разгоняться, тормозить без надобности. В общем, формула тут простая. Плавно ускоряться, заранее тормозить и стараться держать постоянную скорость. Особенно на трассе. Лишние 20 км в час превращаются в ощутимую разницу на заправке. Правильное давление в шинах, исправный двигатель, новые фильтры, отсутствие лишнего груза тоже помогает расходу оставаться в разумных пределах, поэтому за состоянием

0: с открытыми окнами, превращая автомобиль в парашют.
1: Помимо этого, эксперт советует заранее продумывать маршрут. Он отметил, что в городе короткая дорога не всегда оказывается самой экономичной, прежде всего из-за пробок и частых остановок, и поэтому топливо может уйти больше. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

0: Специальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47-400.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
3: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Exlantics теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Center Car. 55-66-77. Улица Аэропорт, 20. Esteo Exlantics. Технологии будущего.
4: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО «Сбербанк» и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос». 600766. Саратов, Крымский проезд 3.
8: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
9: Проспект Строителей. 12.
10: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн. Качественная гравировка. Установка на любом кладбище. Гарантия на все виды работ. Рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов. Московское шоссе 88. 902-130.
11: Шоу фонтанов и лазеров!
12: Ловкие акробаты и гимнасты, экзотические птицы, африканские львы.
11: С 12 июня в Саратовском цирке!
12: 0+.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Битстоп. Продажа, замена и ремонт любых автостекол. Звони сейчас. 49-49-39.
3: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
4: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
5: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
6: Ну все, интернет и ТВ настроены.
7: И скидка 70% как новому абоненту?
6: Само собой, вы теперь в Малине.
8: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
2: Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не подтвердили информацию о возможном визите в Киев. Об этом сообщают Вести со ссылкой на украинское агентство ТСН. Ранее также сообщалось, что американские представители могут приехать в украинскую столицу на празднование Дня независимости 24 августа. Кроме того, поступала информация о возможных визитах Уиткофа и Кушнера в Москву. В Кремле точной информации по этому поводу пока нет. Аэропорт Внуково продолжает работать в штатном режиме после снятия временных ограничений на использование воздушного пространства. В пресс-службе авиагавани сообщили, что эти меры не повлияли на расписание вылетов. При этом 6 рейсов задерживаются больше, чем на 2 часа, но по другим причинам. Ранее сегодня самолеты во Внуково принимали и отправляли по согласованию с соответствующими органами. Сейчас все ограничения сняли, и аэропорт готовится к традиционному вечернему пику пассажиропотока. 8 из 10 россиян не поддерживают идею выносить трудовые конфликты с работодателем в публичное пространство. Такие данные опроса приводит сервис Superjob. Однозначно допустимым такой способ считают 8% участников исследования. Еще 12% допускают его в отдельных случаях, например, если иначе не удается решить спор с руководством. При этом мужчины чаще женщин готовы обсуждать рабочие конфликты публично. Такую возможность допускают 27% мужчин и 14% женщин. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности

0: на comtogether.t2.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Знаете, чем отличается подарок из «Универмага России»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. «Универмаг» в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
11: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
12: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
13: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
14: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
15: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты, кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: Авторадио.

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-400.
3: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу?
4: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
3: в клинике Альфа-Центр здоровья. Альфа-Центр

0: Здоровье. Проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39 97 55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Официальный дилер «Лада Премьекар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премьекар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47 400.
2: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88, 902-130.
3: Ищете, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
4: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
5: Айнапарк!
4: Потрясающие семейные выходные?
5: Айнапарк!
4: Яркие каникулы?
5: Айнапарк!
4: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
6: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
7: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина!
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
11: 39, 36, 36.
12: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40 2049. Юридическая компания «Законотека».
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
14: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
15: Реклама на Авторадио. 39 36 36.
16: Музыка

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемодан.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру/2026.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился!
8: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Российских школьников начнут обучать искусственному интеллекту. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: С 1 сентября в российских школах появится новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что эта дисциплина будет вводиться во всех школах России, начиная со второй четверти предстоящего учебного года. Занятия пройдут в рамках неурочной деятельности. Их задача – познакомить учеников с базовыми технологиями искусственного интеллекта и основами поведения в цифровой среде. Минпросвещения подчеркнули, что школьники освоят как принципы работы современных ИИ-систем, так и правила безопасности в интернете. Это не первое новшество, которое ждет школьников с началом учебного года. Ранее стало известно, что с нового учебного года в школах начнутся и специальные уроки духовного и нравственного воспитания.
3: Про мошенников.
2: Мошенники

0: стали взламывать домашние корпоративные роутеры, чтобы перенаправлять пользователей на поддельные версии госуслуг, социальных сетей и облачных сервисов. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что злоумышленники используют программы для поиска уязвимых веб-панелей, управления роутерами, применяя стандартные или подобранные пароли для получения доступа и дальнейшей смены адреса DNS-сервера. После этого при вводе логина, пароля и кода из СМС на фишинговых сайтах преступники получают контроль над аккаунтами пользователей. Для сокрытия атаки они могут предлагать установить вредоносные сертификаты, замаскированные под сертификатами цифры. Эксперт по технологиям Павел Мясоедов пояснил, почему доля таких атак остается очень низкой.
1: Для успеха преступнику требуется подключиться не к девайсу жертвы, а подключиться к девайсу мастера, провайдера, человека, который настраивал у вас домашний интернет, либо который отвечает за его функционирование. Либо это должен быть, вот опять же, приходящий какой-то мастер, у которого есть дистанционный доступ к панели управления вашей домашней сетью. Наверное, самым эффективным способом будет все-таки оставлять данные о доступе к вашей домашней сети за собой и предоставлять их по необходимости мастеру. То есть у вас при подключении к какому-либо домашнему роутеру, ну, естественно, работать с доверенными мастерами.
0: Эксперты советуют пользователям проверить настройки DNS, удаленного доступа к роутеру, обновить прошивку и сменить пароль администратора. Важно не устанавливать сертификаты Минцифры с неизвестных сайтов и обращать внимание на предупреждения браузера, чтобы снизить риск кибератаки. Курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
2: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. УГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
3: Авторадио. Номер один в России.

Давай-давай, вечер пятницы, друзья, стартовал долгожданный уикенд, и он все еще летний. Поздравляю вас с выходными, отдыхаем, расслабляемся и ни о чем не думаем. Меня зовут Денис Левашов, проведу этот вечер пятницы в вашей компании. Продолжаем наслаждаться музыкой Авторадио.

0: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен.
2: Саратов, проспект Строителей, дом 31.
3: Образ начинается в имидж-центр Beauty Lounge. Парикмахер.

0: 77.
1: Приложение отлично. Подробности по телефону 57 73 77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
0: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Кошкина. Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47 400.
3: Ищите, где провести свадьбу, юбилей, корпоратив или просто отдохнуть с семьей? Комфортные номера и виллы, ресторан, бассейн, сауна и хамам. «Волга Стар» – идеальное место на берегу Волги. Всего в 15 минутах от центра Саратова. «Волга Стар» – это рай на воде.
4: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Belgi X50+. Это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi партнер Авто Саратов действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50+. Не откладывайте. Подробности в Belgi партнер Авто. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 23. Телефон 42 82 26.
5: Белджи. Надежность в движении.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
4: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
5: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
6: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.

0: Которыми долгите уберет. Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39 36 36.
1: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Об основном событиях к этой минуте. Ространснадзор внедрит искусственный интеллект в систему контроля транспортной безопасности. Новая технология, как заявили в ведомстве, позволит быстрее выявлять потенциальные угрозы и оперативно реагировать на нарушения благодаря глубокой обработке информации. Причиной перехода к ИИ стали растущая нагрузка на транспортную инфраструктуру и усложнение угроз, что требует более точных и эффективных инструментов контроля. Ведомство подчеркивает, что используя искусственного интеллекта поможет минимизировать риски несоблюдения требований по безопасности и усилить защиту транспортных объектов. В России планируется изменить порядок приема детей в школы и детские сады. Приоритетные места по месту жительства будут предоставляться детям Героев России и полных кавалеров Ордена Славы. Также вне очереди смогут поступать дети погибших при выполнении служебных обязанностей полицейских и военнослужащих, если их смерть наступила в результате ранений, полученных в зоне специальной военной операции, при отражении вторжений на территорию страны или в вооруженных провокаций на госгранице. Проект соответствующего приказа Минпросвещения подготовлен в соответствии с двумя федеральными законами, вступившими в силу в этом году, сообщает «Парламентская газета». К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
3: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
9: «Корона». Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Затная категория 6+.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Авторадио.

0: Реклама. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года.
1: Но...

0: По промокоду «Радио» скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр «Ситимолл», первый этаж.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина!
0: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте.

0: Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47 400.
5: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40 2049. Юридическая компания «Законотека».
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
6: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53 00 12. Окна само.
7: Проспект Строителей, 12.
8: Лето создано для отдыха, а не для уборки. Чистые окна, свежесть в доме и идеальный порядок – все это возьмет на себя «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартир, домов и коттеджей в Саратове и Энгельсе. «Лемур» – клининг нового поколения.
9: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
10: Айдапарк!
9: Потрясающие семейные выходные?
10: Айдапарк!
9: Яркие каникулы?
10: Айдапарк!
9: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой Новый». Телефон в Саратове 683535.
11: Срочная информация для автовладельцев. В детейлинг-центре «Битстоп». Скидки. Полировка, тонировка, химчистка, бронепленка. Все это в «Битстоп Детейлинг». Звони сейчас. Телефон в Саратове 779-777.
12: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу?
13: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
12: в клинике «Альфа-Центр здоровья».
14: «Альфа-Центр здоровья». Проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39 97 55.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
17: 39 36 36.
18: Реклама на Авторадио.
19: 39 36 36.
20: Музыка

0: Реклама.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?

0: Решим на месте. Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 9 вечера.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. На заправках появятся указатели класса топлива. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Правительство распорядилось маркировать экологический класс топлива на АЗС. Об этом сообщила пресс-служба по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на внутреннем рынке топлива. Таким образом, владельцы заправок должны указывать на информационном табло, в уголке потребителя и в кассовом чеке, какое топливо доступно на АЗС. Напомню, в начале августа в России утвердили возможность производства, импорта и выпуска в обращение бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго заверили, что это временная мера, она будет действовать до 1 июля 2027 года для того, чтобы стабилизировать снабжение внутреннего рынка топливом и предотвратить возможный дефицит.
0: Про экономику.
1: В российских городах-миллионниках стало меньше заведений общепита. Сильнее всего за прошедший год сократилось число кафе. Сразу на 6%, отмечают аналитики 2GIS. Результаты их исследования есть у газеты «Ведомости». Так, например, в Перми закрылось 12% ресторанов, в Новосибирске 15% кафе, а Москва потеряла 15% кофеен. Это самое заметное снижение среди крупных городов. Всего за 12 месяцев в столице закрылись 445 точек, то есть примерно каждая седьмая из них. Почему количество подобных заведений в Москве неизбежно снижается, Авторадио рассказала владельца сети кофеен «Литература» Ольга Тимофеева.
2: Первое, это 100% выросла себестоимость, да, то есть не только кофейные зерна, молоко, упаковка, оборудование, коммуналка, аренда, и это в любом случае тоже логистика. Второе, это, конечно же, фонд оплаты труда. Условия по патенту не снижаются, а прибыли из-за того, что растет себестоимость продуктов, они увеличиваются. За счет этого увеличивается расход патента. Очень многие ИПшники переходят на совершенно другой налоговый учет. И он уже становится менее выгодный, нежели чем патент. Конечно же, потребительская способность жителей падает. Это 100% связано с перенасыщением рынка. Начали думать, что это очень достаточно быстрый и легкий бизнес, но это не так.
1: Эксперты также отмечают, что московский кофейный рынок просел заметно сильнее, чем в любом другом крупном российском городе. Такой спад они связывают с перенасыщением рынка, высокой конкуренцией и экономией потребителей.
0: Про искусственный интеллект.
1: Работодатели сегодня больше ценят у соискателей умение пользоваться искусственным интеллектом, чем знание английского языка. Такие выводы аналитики сделали на основе совместного исследования Яндекс.Практикум и GetMatch. Например, к маю этого года их указали как обязательное требование в 43% вакансий для диджитал-специалистов. В прошлом декабре этот показатель был почти на 8,5% ниже. Чаще всего от соискателей ждут навыки ставить задачи нейросетям, проверять их ответы и встраивать ИИ в рабочие процессы. Эксперты отмечают, что сегодня одного умения переписываться с нейронкой рынка уже недостаточно, а сам диджитал стал новой нормой. При этом зарплатная премия за ИИ-навыки снизилась почти втрое за 3 года.

0: Но она еще выше, чем за управленческие и творческие навыки. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 82 рубля 92 копейки. Курс евро 96 рублей 86 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

испортили все дела, тем более, если они как в этой песне дрянь. Разберемся с ними в понедельник, а пока вспомним, что на подходе предпоследние летние выходные. Давайте проведем их в отменном настроении и, конечно же, в компании самой лучшей музыки на Авторадио. С вами этим вечером на одной волне Денис Левашов. Мой вам такой пламенный привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
4: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
5: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
4: А дизайн-проект предоставят?
5: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
4: Мне подходит. Поехали.
5: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
6: Энгельс, Нестерова, 100.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Горами Дел Гипсе уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
5: Проспект Строителей, 12. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
6: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
4: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
5: Проспект Строителей, 12.
7: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
8: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторный банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Угрозы П 321-668-001-046-98.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айна-фан!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айна-фан!
2: Яркие каникулы?
3: Айна-фан!
2: Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
4: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
5: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39, 36, 36.
8: Реклама на Авторадио.
9: 39, 36, 36.
10: Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Wildberries запускает сеть партнерских пунктов приема товаров. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Теперь партнеры компании смогут получать дополнительный доход за приемку и обработку поставок, а также за возвраты продавцов. Кроме того, Wildberries будет начислять вознаграждение за каждую принятую коробку, так же, как и в пункте выдачи заказов. А если возвраты продавцов будут находиться в центре обработки товаров более 3 дней, компания произведет доплату за временное размещение этих поставок. Доходы мужчин от 100

0: 50 тысяч до 250 тысяч в месяц россиянки считают комфортным для отношений. Как пишет газета «Ру», почти половина российских женщин считает, что их партнер должен полностью обеспечивать семью. И лишь 2% согласны делить семейные расходы поровну, то есть 50 на 50. Отталкивают же россиянок азартные игры и ставки, постоянные займы у друзей, скрытые кредиты, жизнь от зарплаты до зарплаты и нежелание мужчины работать. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. Предупреждение будет действовать сегодня с 22 часов до 8 часов утра субботы. При этом ухудшение погодных условий ожидается только в отдельных районах. По прогнозам синоптиков, в ночное время осадков не будет. Возможна переменная облачность. Температура воздуха в Москве и Подмосковье в ночные часы составит от 9 до 14 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента. На товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа плитка Axima Crema. Бежевая. 25 на 35 сантиметров. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В магазинах Победа. Пломбир с печеньем, шоколадной глазури с арахисом, Мандиоса. 58,90. Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
4: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Соки и нектары «Волжский посад». В ассортименте 1 литр 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53 00 12. Окна само.
6: Проспект Строителей. 12. Космо.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айнапарк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айнапарк!
2: Яркие каникулы?
3: Айнапарк!
2: Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
4: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу.
5: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
4: в клинике Альфа-Центр здоровья.
6: Альфа-Центр здоровья. Проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39-97-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ну все, интернет и ТВ настроены.
9: И скидка 70% как новому абоненту?
8: Само собой, вы теперь в Малине.
10: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
11: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: ООО «МКК АЗ-68».
13: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
14: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
15: 39-36-36.
16: Устали бороться с ржавчиной на колесных хабах? Подкрылки Totem Liners надежно защищают кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
17: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-505-3083. Московская область. Ворошилково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
18: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар». Город Саратов. Улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
19: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
20: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В Геленджике зафиксировали нехватку бензина на заправках. Как пишет российская газета со ссылкой на заявление властей города, объемы и график поставок топлива не покрывают реальных нужд курорта. На большинстве городских АЗС в наличии имеется только дизельное топливо. Глава муниципалитета Алексей Богодистов сообщил, что в настоящее время администрация ведет переговоры с профильным министерством Краснодарского края и нефтяниками, чтобы увеличить объемы поставок. Между тем, нефтяные компании наращивают поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Дополнительное топливо поступает в том числе за счет импорта, а также выпуска бензина и дизеля разных экологических классов.
3: Про нововведение.
2: В России появится новый налоговый вычет. Уже с 1 сентября россияне смогут оформить его на долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни. Они должны быть заключены с 1 января 2025 года. При расчете учитываются взносы за себя, супруга или близких родственников. Граждане смогут вернуть в пределах 400 тысяч рублей в год, а если договор оформлен на детей, лимит увеличивается до 500 тысяч.
3: Про Центробанк.
2: В России допустили паузу снижения ключевой ставки осенью. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку Мгарда Капитал Кирилл Селезнев. Он также считает, что данные по инфляции за август у Центробанка окажутся уже в сентябре. И если топливная история к этому времени нормализуется, то аргументов для снижения ключевой ставки хватит. Это повлечет за собой и снижение ставок по кредитам, отмечают эксперты. Например, по потребительским кредитам они составят от 27 до 30%, а по рыночной ипотеке от 15,5%. До 17%.
3: Про цифровой рубль.
2: Продолжая тему финансов, Центробанк хочет сделать цифровой рубль доступным без интернета. По словам директора Департамента национальной платежной системы регулятора Аллы Бакиной, сейчас подыскивается технологическое решение, которое позволит проводить такие платежи как гражданам, так и бизнесу. При этом функция появится не сразу. А еще Бакина рассказала, что логотип цифрового рубля будет ярко-красного оттенка. Между собой эксперты называют его дофаминовым цветом.
3: Про мошенников.
2: Мошенники за 5 дней продали топливо почти на 4 миллиона рублей. Как пишет РБК, в интернете появились фишинговые сайты с предложением купить бензин, газ или дизель на 20-30% дешевле рынка. Например, АИ-95 предлагали по 55 рублей 90 копеек за литр, а дизель по 58 рублей 50 копеек. Мошенники могли маскироваться под бренды 9 федеральных сетей АЗС, а ссылки на фишинговые ресурсы размещали в автомобильных чатах, соцсетях и комментариях в новостных каналах.
3: Про страхование.
2: В России начали чаще ремонтировать машины по ОСАГО. Доля натуральных компенсаций достигла досанкционного уровня. По данным Российского союза автостраховщиков, в этом году она составляет почти 5,5%, а в июне выросла почти до 8%. При этом в отдельных регионах показатель оказался значительно выше. Эксперты связывают рост с тем, что поставщики наладили альтернативную логистику, а сервисы накопили опыт работы с китайскими автомобилями и машинами ушедших брендов. Официальный курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 92 копейки, курс евро 96 рублей 86 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Каждая песня от радио адресована именно вам, друзья. Ловите их и отвлекайтесь от забот будней и вечер пятницы за окном. Всем желаю отличных выходных и потрясающего времяпрепровождения. С вами сегодня Денис Левашов. Будьте счастливы и берегите себя, любимых.
1: Пора.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
6: Акции действуют до конца года.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
8: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3.

0: Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
1: Проспект Строителей, 12.
2: Знаете, что объединяет успешных людей? Они ценят свое время, поэтому уборку они доверяют профессионалам. Профессиональная уборка квартиры, коттеджа в Саратове и Энгельсе. Лемур Клининг. Освободите время для важного.
0: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
1: Проспект Строителей, 12.
3: Ну все, интернет и ТВ настроены.
4: И скидка 70% как новому абоненту?
3: Само собой, вы теперь в Малине.
5: Сибирский медведь, интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
6: Реклама на

0: не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку.

0: сердца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Авторадио.

Глеба. Смотреть, друзья, сейчас самое актуальное занятие, поскольку именно август считается тем самым месяцем, когда видны даже самые мелкие звезды. Плюс под падающие звезды можно еще и заветное желание загадать. Не стесняйтесь смотреть в небо. Тем более, что это не мешает параллельно наслаждаться лучшими хитами на Авторадио. Послушали группу «Лицей», теперь уделим внимание парню, который в качестве псевдонима взял одно известное мексиканское блюдо. Буррито в эфире.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лендер на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лендер.
2: Сначала это был просто интерес. Очки виртуальной реальности, пульт управления, первый тренировочный полет, потом уже первый дрон, первая точная посадка, первое ощущение, что технологии – это уже не будущее, это настоящее.
3: Сегодня войска беспилотных систем – одно из самых современных направлений службы. Работа только с БПЛА. Контракт на 1 год. Обучение, повышение квалификации и профессиональный рост. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности по телефону 117, решетка 4 или 38, 19, 2.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
5: Окошкина.
6: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
7: Айна-парк!
6: Потрясающие семейные выходные?
7: Айна-парк!
6: Яркие каникулы?
7: Айна-парк!
6: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
8: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
9: Проспект Строителей, 12.
10: Ну все, интернет и ТВ настроены.
11: И скидка 70% как новому абоненту?
10: Само собой, вы теперь в Малине.
12: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
13: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
14: Акция 2 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
0: Реклама на Авторадио.

получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно,

тысяч рублей. Уже завтра кто-то сможет забрать эту сумму себе. Но мне хочется напомнить о другом. Приближается суперфинал. 10 сентября он состоится, и в нем мы исполним чью-то заветную мечту. Возможно, вы хотите закрыть ипотеку или стать обладателем новёхонького авто. Для Авторадио нет ничего невозможного. Регистрируйтесь в игре «Много денег» на сайте авторадио.ру. Там меняйте гудок мобильного на гимн Авторадио и делитесь своей мечтой. Возможно, именно ее мы и воплотим в суперфинале 10 сентября. Желаю вам бесспорной удачи в игре и возвращаю в лоно музыки. Зовут меня Денис Левашов. Мой вам вечерний привет.

0: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
1: Проспект Строителей, 12. Реклама на Авторадио.

Нет грусти в эти летние деньки. Завершается потихоньку пятница. Завтра суббота. Ей мы поем дифирамбы. Ну а вот следующая песня на Авторадио посвящается всем мамам. С вами этот вечер провел Денис Левашов. С выходными вас. Отдыхайте с удовольствием.

0: Реклама. Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
1: Айда-пан!
0: Потрясающие семейные выходные?
1: Айда-пан!
0: Яркие каникулы?
1: Айда-пан!
0: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
3: Окошкина!
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3542.
2: Окошкина.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
3: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе.

0: Реклама. Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы? Саратов. Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
1: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
0: Реклама на авторадио.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
0: Реклама на автора.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: I do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 2:00 ночи в Москве.
1: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом 64.ру». Акции действуют до конца года.

0: партнерами долги все уберет. Звоните по телефону 8 917 200 83 03.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
0: Реклама на Авторадио. 39 36 36.
3: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.